0: на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство не будет принимать решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. А для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андреса Кулдеркса и министра внутренних дел Яниса Домбравы. Кулдеркс во вторник в перерыве заседания правительства сообщил, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны Министерства внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которые одновременно являются и внешней границей Европейского Союза. Премьер также подчеркнул, что для поддержания госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Это означает, что закрытие пограничного пункта Патерниеки является одним из вариантов, хотя на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. На вопрос, в какой степени экономически соображения влияют на решение пока не закрывать пункт, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности. Домбрава также подтвердил, что достигнута договоренность о еще более тесных форматах сотрудничества с Министерством обороны и национальными вооруженными силами для предотвращения попыток ввоза нарушителей границы в Латвию. Также оцениваются различные другие варианты, как мы можем действовать, чтобы сбить это число нелегальных мигрантов до нуля, высказался министр. На просьбу прокомментировать то, что правительство все же не приняло решение по его предложению закрыть пограничный пункт Патерниеки, министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов действий. Но в то же время очень хорошо, что были выяснены мнения различных учреждений по этому вопросу. Сейчас это не вынесено на обсуждение, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем двигаться вперед, добавил Домбрава. Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких условиях решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро. Премьер-министр, в свою очередь, указал, что необходимо оценить, какой из методов в наибольшей степени достигнет цели. Хотя до упомянутого министром нуля мы никогда не дойдем, отметил премьер. В то же время необходимо приложить максимум усилий в применении технических средств, поэтому в августе будет предоставлена информация о запланированных действиях, в которых также задействованы национальные вооруженные силы. В том числе министр обороны сообщил, что будут проводиться и учения, а также наши союзные силы будут в гораздо большем количестве размещены ближе к границе, и эти учения будут использованы для укрепления границы, подчеркнул премьер-министр. В Министерстве обороны сообщили, что в августе и сентябре в Селии и Латгале запланирован ряд военных учений. В этих учениях примут участие союзники по НАТО, но при этом организация учений не будет напрямую связана с борьбой с нелегальной миграцией. Министерство также уточнило, что в ходе учений военнослужащие НАТО не будут дислоцированы, а будут переброшены на определенные территории. Министр внутренних дел указал, что технические проблемы, выявленные в Патерниеке с прошлой пятницы, связаны с покрытием мобильной сети. Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России и соагрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и призывать включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС. Латвия на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после введения 12% ставки налога на добавленную стоимость снизились даже больше, чем прогнозировалось. И большинство торговцев применяют новое регулирование корректно, сообщил Центр защиты прав потребителей. С 1 июля этого года для 4 групп продуктов питания введена сниженная ставка НДС 12% вместо 21%. Мониторинг, который проводит Центральное статистическое управление, опираясь на данные 3 крупнейших розничных сетей Rimi, Maxima, Lidl, показывает, что намеченная цель достигнута. В частности, цены на хлеб 1 июля 2026 года были на 7,74% ниже, чем 1 июня этого же года. На мясо птицы на 7,88%, на яйца на 7,56% и на молоко на 8,43% ниже, чем месяцем ранее. Ожидалось, что цены на соответствующие группы продуктов после введения сниженной ставки упадут в среднем на 7,44%. Так что фактический результат даже превысил прогноз. В июле Центр защиты прав потребителей провел 74 проверки торговцев. Несоответствия в применении сниженной ставки НДС сразу после ее введения обнаружились в 6 из 55 проверенных торговых точек. Но позже такие нарушения практически не фиксировались. Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о возможных несоответствиях. В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дублц отметил, что после снижения ставки НДС люди стали покупать больше повседневных продуктов питания. В отдельных сетях магазинов реализация мяса птицы за месяц выросла от 15 до 38%. Рост также наблюдается по молоку, хлебу, яйцам. Это доказывает, что сниженный НДС – эффективный инструмент для повышения доступности продовольствия. Поэтому такой подход стоит распространить и на другие основные продукты повседневного спроса, заявил он. Пониженная ставка введена на один год до 30 июня 2027 года. Из соображений безопасности Рижская дума закрыла участок улицы Даугавпилс возле дома номер 8, поскольку в здании была обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что элементы конструкции могут обрушиться на тротуар или проезжую часть, сообщили в самоуправлении еще в выходные. В понедельник объект обследовал строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения движения до устранения опасности. Владельцу здания предписали принять необходимые меры для устранения угрозы, самоуправление призывает жителей соблюдать введенные ограничения движения и не заходить на огороженную территорию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать осознавать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», — подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулберг сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация с Биро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм летом Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологических и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг, 6 августа с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсавас 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домина Шоппинг. В пятницу, 7 августа с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в Рижской первой больнице на Брунинеку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию. Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда Эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия, заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте – это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС. Он также выразил солидарность с Испанией. Министр пока не получил ответа от Испании. Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии, сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию. В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защитить от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс. В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Иманте плюс 12% и Агенскаунс плюс 10%, в остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона. С сентября прошлого года по 3 августа этого года Рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина, из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных, 18 человек, были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, Рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек, из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии, трое находились в международном розыске, еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительного правового статуса или вида на жительство. 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи, сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Рейл-Балтика в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулбергс сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация с Биро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство не будет принимать решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. А для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андреса Кулдеркса и министра внутренних дел Яниса Домбравы. Кулдеркс во вторник в перерыве заседания правительства сообщил, что в августе будут предприняты важные приведения.

0: Превентивные меры со стороны Министерства внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которые одновременно являются и внешней границей Европейского Союза. Премьер также подчеркнул, что для поддержания госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Это означает, что закрытие пограничного пункта Паттерниеки является одним из вариантов. Хотя на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. На вопрос, в какой степени экономические соображения влияют на решение пока не закрывать пункт, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности. Домброва также подтвердил, что достигнута договоренность о еще более тесных форматах сотрудничества с Министерством обороны и национальными вооруженными силами для предотвращения попыток ввоза нарушителей границы в Латвию. Также оцениваются различные другие варианты, как мы можем действовать, чтобы сбить это число нелегальных мигрантов до нуля, высказался министр. На просьбу прокомментировать то, что правительство все же не приняло решение по его предложению закрыть пограничный пункт Паттерниеки, министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов действий. Но в то же время очень хорошо, что были выяснены мнения различных учреждений по этому вопросу. Сейчас это не вынесено на обсуждение, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем двигаться вперед, добавил Домброва. Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких условиях решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро. Премьер-министр, в свою очередь, указал, что необходимо оценить, какой из методов в наибольшей степени достигнет цели. Хотя до упомянутого министром нуля мы никогда не дойдем, отметил премьер. В то же время необходимо приложить максимум усилий в применении технических средств, поэтому в августе будет предоставлен информация о запланированных действиях, в которых также задействованы национальные вооруженные силы. В том числе министр обороны сообщил, что будут проводиться и учения, а также наши союзные силы будут в гораздо большем количестве размещены ближе к границе, и эти учения будут использованы для укрепления границы, подчеркнул премьер-министр. В Министерстве обороны сообщили, что в августе и сентябре в Селии и Латгале запланирован ряд военных учений. В этих учениях примут участие союзники по НАТО, но при этом организация учений не будет напрямую связана с борьбой с нелегальной миграцией. Министерство также уточнило, что в ходе учений военнослужащие НАТО не будут дислоцированы, а будут переброшены на определенные территории. Министр внутренних дел указал, что технические проблемы, выявленные в Паттерниеке с прошлой пятницы, связаны с покрытием мобильной сети. Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России и соагрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и призывать включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС. Латвия на многонациональные военные операции по освобождению Армузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной залазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Армузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после введения 12% ставки налога на добавленную стоимость снизились даже больше, чем прогнозировалось. И большинство торговцев применяют новое регулирование корректно, сообщил Центр защиты прав потребителей. С 1 июля этого года для 4 групп продуктов питания введена сниженная ставка НДС 12% вместо 21%. Мониторинг, который проводит Центральное статистическое управление, опираясь на данные 3 крупнейших розничных сетей Rimi, Maxima, Lidl, показывает, что намеченная цель достигнута. В частности, цены на хлеб 1 июля 2026 года были на 7,74% ниже, чем 1 июня этого же года. На мясо птицы на 7,88%, на яйца на 7,56% и на молоко на 8,43% ниже, чем месяцем ранее. Ожидалось, что цены на соответствующие группы продуктов после введения сниженной ставки упадут в среднем на 7,44%. Так что фактический результат даже превысил прогноз. В июле Центр защиты прав потребителей провел 74 проверки торговцев. Несоответствия в применении сниженной ставки НДС сразу после ее введения обнаружились в 6 из 55 проверенных торговых точек. Но позже такие нарушения практически не фиксировались. Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о возможных несоответствиях. В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дублс отметил, что после снижения ставки НДС люди стали покупать больше повседневных продуктов питания. В отдельных сетях магазинов реализация мяса птицы за месяц выросла от 15 до 38%. Рост также наблюдается по молоку, хлебу, яйцам. Это доказывает, что сниженный НДС – эффективный инструмент для повышения доступности продовольствия. Поэтому такой подход стоит распространить и на другие основные продукты повседневного спроса, заявил он. Пониженная ставка введена на один год до 30 июня 2027 года. Из соображений безопасности Рижская дума закрыла участок улицы Даугавпилс возле дома номер 8, поскольку в здании была обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что элементы конструкции могут обрушиться на тротуар или проезжую часть, сообщили в самоуправлении еще в выходные. В понедельник объект обследовал строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения движения до устранения опасности. Владельцу здания предписали принять необходимые меры для устранения угрозы, самоуправление призывает жителей соблюдать введенные ограничения движения и не заходить на огороженную территорию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», – сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулбергс сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. «Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом», – сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Informatsijas Biroji, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм летом Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологических и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг, 6 августа с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсавас 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домина Шоппинг. В пятницу, 7 августа с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в Рижской первой больнице на Брунинеку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию. Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте – это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. «Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС». Он также выразил солидарность с Испанией. Министр пока не получил ответа от Испании. «Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии, сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию. В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защитить от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс. В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Иманте плюс 12% и Агенскалнс плюс 10%, в остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии, варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона. С сентября прошлого года по 3 августа этого года Рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина, из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных 18 человек были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, Рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек, из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии, трое находились в международном розыске, еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительного правового статуса или вида на жительство. 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима», заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулбергс сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. «Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом», – сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация с Биро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство не будет принимать решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. А для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андреса Кулдеркса и министра внутренних дел Яниса Домбравы. Кулдеркс во вторник в перерыве заседания правительства сообщил, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны Министерства внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которая одновременно является и внешней границей Европейского Союза. Премьер также подчеркнул, что для поддержания госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Это означает, что закрытие пограничного пункта Патерниеки является одним из вариантов. Хотя на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. На вопрос, в какой степени экономически соображения влияют на решение пока не закрывать пункт, премьер ответил, что главным является вопрос

0: безопасности. Домброва также подтвердила, что достигнута договоренность о еще более тесных форматах сотрудничества с Министерством обороны и национальными вооруженными силами для предотвращения попыток ввоза нарушителей границы в Латвию. Также оцениваются различные другие варианты, как мы можем действовать, чтобы сбить это число нелегальных мигрантов до нуля, высказался министр. На просьбу прокомментировать то, что правительство все же не приняло решение по его предложению закрыть пограничный пункт Патерниеки, министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов действий. Но в то же время очень хорошо, что были выяснены мнения различных учреждений по этому вопросу. Сейчас это не вынесено на обсуждение, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем двигаться вперед, добавил Домброва. Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких условиях решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро. Премьер-министр, в свою очередь, указал, что необходимо оценить, какой из методов в наибольшей степени достигнет цели. Хотя до упомянутого министром нуля мы никогда не дойдем, отметил премьер. В то же время необходимо приложить максимум усилий в применении технических средств, поэтому в августе будет предоставлена информация о запланированных действиях, в которых также задействованы национальные вооруженные силы. В том числе министр обороны сообщил, что будут проводиться и учения, а также наши союзные силы будут в гораздо большем количестве размещены ближе к границе, и эти учения будут использованы для укрепления границы, подчеркнул премьер-министр. В Министерстве обороны сообщили, что в августе и сентябре в Селии и Латгале запланирован ряд военных учений. В этих учениях примут участие союзники по НАТО, но при этом организация учений не будет напрямую связана с борьбой с нелегальной миграцией. Министерство также уточнило, что в ходе учений военнослужащие НАТО не будут дислоцированы, а будут переброшены на определенные территории. Министр внутренних дел указал, что технические проблемы, выявленные в Патерниеке с прошлой пятницы, связаны с покрытием мобильной сети. Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России и соагрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и призывать включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС. Латвия на многонациональные военные операции по освобождению Армузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Армузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после введения 12% ставки налога на добавленную стоимость снизились даже больше, чем прогнозировалось. И большинство торговцев применяют новое регулирование корректно, сообщил Центр защиты прав потребителей. С 1 июля этого года для 4 групп продуктов питания введена сниженная ставка НДС 12% вместо 21%. Мониторинг, который проводит Центральное статистическое управление, опираясь на данные 3 крупнейших розничных сетей Rimi, Maxima, Lidl, показывает, что намеченная цель достигнута. В частности, цены на хлеб 1 июля 2026 года были на 7,74% ниже, чем 1 июня этого же года. На мясо птицы на 7,88%, на яйца на 7,56% и на молоко на 8,43% ниже, чем месяцем ранее. Ожидалось, что цены на соответствующие группы продуктов после введения сниженной ставки упадут в среднем на 7,44%. Так что фактический результат даже превысил прогноз. В июле Центр защиты прав потребителей провел 74 проверки торговцев. Несоответствия в применении сниженной ставки НДС сразу после ее введения обнаружились в 6 из 55 проверенных торговых точек. Но позже такие нарушения практически не фиксировались. Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о возможных несоответствиях. В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дублс отметил, что после снижения ставки НДС люди стали покупать больше повседневных продуктов питания. В отдельных сетях магазинов реализация мяса птицы за месяц выросла от 15 до 38%. Рост также наблюдается по молоку, хлебу, яйцам. Это доказывает, что сниженный НДС – эффективный инструмент для повышения доступности продовольствия. Поэтому такой подход стоит распространить и на другие основные продукты повседневного спроса, заявил он. Пониженная ставка введена на один год до 30 июня 2027 года. Из соображений безопасности Рижская дума закрыла участок улицы Даугавпилс возле дома номер 8, поскольку в здании была обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что элементы конструкции могут обрушиться на тротуар или проезжую часть, сообщили в самоуправлении еще в выходные. В понедельник объект обследовал строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения движения до устранения опасности. Владельцу здания предписывали принять необходимые меры для устранения угрозы, самоуправление призывает жителей соблюдать введенные ограничения движения и не заходить на огороженную территорию. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2011 2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос разработки государственного бюджета, Кулбергс сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация Сбиро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм летом Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологических и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг, 6 августа с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсавас 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домина Шоппинг. В пятницу, 7 августа с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в Рижской первой больнице на Брунинияку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию. Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», — заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте — это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. «Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС». Он также выразил солидарность с Испанией. «Министр пока не получил ответа от Испании». «Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии», — сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию. В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защитить от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс. В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Имонте плюс 12% и Агенскалнс плюс 10%, в остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии, варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона. С сентября прошлого года по 3 августа этого года Рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина, из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных, 18 человек, были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, Рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек, из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии, трое находились в международном розыске, еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительного правового статуса или вида на жительство. 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбрекса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», – сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать осознавать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья: высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит, однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», – сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос разработки государственного бюджета, Кулберг сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулберг, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация Сбиро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Мелодия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиа-групп» Елена Симон. Здравствуйте. Эстония впервые отправила мигрантов-нелегалов обратно в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. 8 мигрантов из Эфиопии, обнаруженных в Эстонии после незаконного въезда в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу, в среду были переданы латвийской погранохране. За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через таллинские порты. Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом. В среду на погранпереходе Икла эстонский департамент полиции погранохраны в 9 утра передал латвийской стороне первых 8 нелегально въехавших мужчин. В сообщении департамента говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и проникли из Беларуси через Латвию. Департамент указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из 8 переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство. Глава бюро Северной префектуры погранохраны Индре Кару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами. Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства, отметил Ару. С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 иностранцев, которых есть основания связывать с исходящим из Беларуси миграционным давлением на латвийской границе. Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию. Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решение для дополнительного финансирования лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом. В среду в Юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хасамом Абумери. Президент выслушал позицию министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете на 2027 год.

0: Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медучреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пекка, вы слушаете радио «Мелодия», и вот сегодня у нас четверг, 6 августа. День сегодня непростой, в нем соседствует независимость двух стран, спортивный подвиг, рождение глобальной сети и одна из самых тяжелых дат 20 века. Обо всем об этом поговорим в нашем историческом календаре.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 6 августа 1825 года провозгласила независимость Боливии. Страна, названная в честь Симона Боливара, того самого генерала, что освободил половину Южной Америки от испанского владычества. Сам Боливар, к слову, лично прибыл в новую республику и на какое-то время стал ее первым президентом. Редкий случай, когда именем героя называют страну еще при его жизни, да еще и с его же согласия. 1926 год, ровно 100 лет назад, пролив Ла-Манш. История спортивного упрямства. 6 августа 20-летняя американка Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Причем сделала это на 2 часа быстрее, чем все мужчины-рекордсмены до нее. Первая попытка годом раньше закончилась неудачей. Тренер решил, что она тонет, и вытащил ее из воды, хотя девушка просто отдыхала на спине. Во второй раз Гертруда никому не позволила себе помешать. И через 14 с половиной часов в ледяной воде вышла на берег Англии триумфатором. По возвращении в Нью-Йорк ее встречали как героиню с конфетти и парадом на 2 миллиона зрителей. А вот дата 1945 года самая тяжелая в сегодняшнем календаре. 6 августа американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу. Первое в истории человечества применение ядерного оружия против людей. Город был почти полностью разрушен, погибли десятки тысяч человек сразу, и еще очень многие от последствий облучения. С тех пор именно 6 августа во всем мире отмечают День борьбы за запрещение ядерного оружия. 1962 год. История куда более светлая. 6 августа независимость от Великобритании получила Ямайка. Остров, подаривший миру регги и растаманскую культуру, а чуть позже одного из самых знаменитых спортсменов планеты – спринтера Усейна Болта. И, наконец, 1991 год. Событие, без которого сложно представить нашу с вами повседневную жизнь. 6 августа сотрудник ЦЕРН Тим Барнерс-Ли сделал общедоступным первый в мире веб-сайт. Фактически он запустил в открытое плавание всемирную паутину. 30 с небольшим лет назад никто и предположить не мог, что эта скромная страница с текстом и парой ссылок превратится в пространство, где мы теперь читаем новости, слушаем радио и даже находим друг друга. Ну а теперь к именинникам. В 1881 году родился Александр Флеминг, британский бактериолог, лауреат Нобелевской премии, случайно обнаруживший плесень, убивающую бактерии в чашке Петри. Открытие, которое подарило миру пенициллин и спасло больше жизни, чем любое другое лекарство в истории медицины. 1928 год подарил миру Энди Уорхола, американского художника, ставшего иконой поп-арта, автора знаменитых банок супа Кэмпбелл и портретов Мерлин Монро. Человека, придумавшего фразу о том, что в будущем каждый получит свои 15 минут славы. В 1972 году родилась Джерри Хэллиуэлл, британская певица, участница группы Spice Girls, известная как «Рыжая перчинка». И, наконец, в 1973 родилась Вера Фармига, американская актриса, снявшаяся более чем в сотне фильмов и сериалов, в том числе в «Отступниках» и «Мотеле Бейтс». А вот такой сегодня день, пусть он будет для вас удачным.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетшосервис ОВ. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу программу на радио «Мелодия». Корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили, как распространение контента, созданного искусственным интеллектом, постепенно уничтожает искреннюю радость от просмотра популярных видео с котиками.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, раньше интернет был как бы довольно простым местом. Если день не задался, всегда можно было открыть ленту и получить свою порцию надежного, утешительного фастфуда.
3: Да, те самые видео с неуклюжими щенками.
2: Вот именно, щенками, ну или котиками, это работало безотказно. Но сегодня наш детальный разбор посвящен статье Томаса Жермина из BBC, где рассказывается, как искусственный интеллект типа методично уничтожает этот жанр.
3: И наша главная миссия сегодня разобраться, почему засилье фальшивых питомцев в ленте — это не просто какой-то раздражающий спам, а настоящий предвестник глобального кризиса доверия.
2: Точно. Кризиса доверия вообще ко всему, что мы видим в сети. Знаешь, теперь просмотр ленты все больше напоминает попытку откусить невероятно красивое, но абсолютно пластиковое яблоко.
3: Да, это меняется сам механизм обработки информации мозгом.
2: Так, и как это работает?
3: Ну, согласно исследованиям профессора Джессики Мэддокс, подлинная радость от таких роликов строится на парасоциальной связи.
2: То есть на этой иллюзии, что мы лично знакомы с автором ролика или, ну, его питомцем.
3: Да, да, именно. Нам критически важно осознавать, что этот забавный момент произошел в реальности. А AI делает эти эмоции, ну, как бы пустыми и мошенническими.
2: Ага.
3: Вот возьмем видео, где 10 собак в одинаковых банданах абсолютно синхронно прыгают через скакалку.
2: О, я, кажется, видел это. Зритель сначала улыбается, а потом присматривается к неестественным движениям лап.
3: И возникает жгучее чувство стыда от того, что тебя обманул алгоритм. Люди буквально теряют чувство базовой безопасности.
2: Слушай, ну давайте разберем этот момент подробнее. Мы же, в принципе, обожаем вымышленные истории.
3: Ну да, конечно.
2: Зрители искренне плачут над анимационными фильмами, прекрасно зная, что все это нарисовано на компьютере. Почему тогда поддельное видео с собаками вызывает такое сильное чувство предательства?
3: Разница кроется в контексте. И, знаешь, в негласном договоре со зрителем. Покупая билет на мультфильм, человек заранее соглашается на вымысел.
2: А в соцсетях такого договора как бы нет.
3: Вот. В социальных сетях немаркированный контент от нейросетей воспринимается как ловушка. Разочарованные пользователи теперь вынуждены сперва открывать комментарии,
2: чтобы понять, не фейк ли это.
3: Да, чтобы просто узнать, имеют ли они вообще право на радость. Радость больше не спонтанна, она требует верификации. И это рождает такой, знаешь, массовый цинизм.
2: Угу. И этот цинизм, как я понимаю, идеальная почва для более серьезных манипуляций. От безобидных подделок щенков мы незаметно переходим к сфабрикованным преступлениям.
3: Угу.
2: Или, скажем, российским карикатурам. Толерантность к котикам буквально взламывает нашу защиту.
1: Мы продолжим эту захватывающую тему искусственного интеллекта буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к теме контента, созданного искусственным интеллектом, и наши эксперты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут, почему цифровая среда рискует превратиться в пространство тотального скептицизма.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: От безобидных поделок щенков мы незаметно переходим к сфабрикованным преступлениям.
6: Угу.
5: Или, скажем, российским карикатурам. Толерантность к котикам буквально взламывает нашу защиту.
6: Этот эффект скользкой дорожки отлично проявился во время разрушительного урагана Хелен в 24-м году в США.
5: А, да, я помню эту историю.
6: Тогда сеть заполонили сгенерированные изображения, жестко критикующие реакцию правительства на катастрофу. Этими кадрами активно делились реальные политики вроде Эми Крэмер.
5: И тут важно подчеркнуть для всех, кто нас слушает, что мы сейчас просто констатируем факты и влияние ИИ, не занимая чью-либо сторону в политике.
6: Безусловно. Суть в том, что журналист Паркер Моллей, анализируя этот феномен, отмечает пугающую тенденцию. Многие люди в комментариях осознавали, что фото это фейк, но все равно оправдывали это.
5: Чем оправдывали?
6: Тем, что эти кадры, ну, реальны на более глубоком уровне.
5: Ничего себе. То есть объективная достоверность полностью заменяется эмоциональной правдой.
6: Именно так.
5: Как это вообще работает в голове? Почему человек видит откровенный фейк, но все равно соглашается с ним?
6: Здесь вступает в игру механизм предвзятости подтверждения. Фейковые фото урагана идеально ложились на уже существующий гнев и страх людей.
5: Значит, если изображение подтверждает картину мира человека, его мозг просто отключает критическое мышление.
6: Да. Эмоциональная правда валидирует их чувства, и потребность в фактической реальности отпадает. Люди готовы простить ложь, если эта ложь разделяет их возмущение.
5: Знаешь, меня пугает не только то, как легко взломать наше восприятие новостей. Меня пугает, как это уничтожает живых авторов.
6: Ты о контент-мейкерах?
5: Да. Я тут наткнулся на упоминание дикой ешу-пародии на реалити-шоу «Остров любви».
6: Там, где фрукты?
5: Да. Там на экране просто общаются говорящие сексуализированные фрукты. И это собирает миллионы просмотров. Как живому человеку, которому банально нужно спать, есть и отдыхать, конкурировать с алгоритмом?
6: Который работает круглосуточно и бесплатно,
5: Да, это же невозможно.
6: Экономика внимания не щадит никого. Искусственный интеллект способен генерировать бесконечный поток контента, тестируя тысячи вариантов в минуту.
5: Чтобы найти тот самый кликабельный крючок.
6: Именно.
5: Живой создатель, тратящий недели на сценарий и съемку, просто тонет в этом океане. В итоге вдумчивые реальные материалы становятся все сложнее монетизировать.
6: И они рискуют полностью исчезнуть.
5: Получается, милые животные стали первой, самой неочевидной жертвой в войне за правду. Интернет превратился в пространство тотального подозрения.
6: Настороже даже в минуты отдыха.
7: Итак, к чему все это приведет? Стоит задуматься вот о чем. Если человеческий разум окончательно адаптируется к тому, что синтетические эмоции абсолютно неотличимы от настоящих, не приведет ли это к тому, что общество в принципе перестанет ценить непредсказуемость и несовершенство физического мира? Возможно, однажды окажется гораздо проще жевать это невероятно красивое пластиковое яблоко, даже точно зная, что в нем нет ни капли настоящего вкуса.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, ну и настало время нашего традиционного астрологического прогноза. Четверг, говорят астрологи, подходит для небольшой ревизии дел, расходов и отношений. Не обязательно устраивать резкие перемены. Сегодня полезно отказаться от лишнего, закрыть ненужный вопрос и сохранить силы для действительно важных задач.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, вы можете обнаружить, что часть дел держится только на вашем упрямстве. Отказ от бесполезной борьбы принесет облегчение. Совет: перестаньте тратить силы на задачу, которая давно не дает результата. Телец, день поможет ясно увидеть, что укрепляет вашу стабильность, а что лишь создает лишние расходы. Практичное решение окажется самым верным. Отмените одну ненужную покупку или платную услугу. Близнецы. Разговор поможет закрыть недоразумение, если вы не станете уходить от конкретики. Чем проще будут формулировки, тем быстрее наступит ясность. Совет. Назовите проблему прямо и сразу предложите способ ее решить. Дорогие мои раки, сегодня может захотеться удержать привычный порядок любой ценой. Однако, небольшое расставание с прошлым освободит место для более приятных событий. Уберите из дома вещь, которой давно не пользуетесь. Лев. Не каждая просьба заслуживает вашего времени и внимания. Умение отказаться поможет сохранить силы для собственных планов. Не берите новые обязательства, пока не закончите прежние. Дева. День подходит для проверки документов, записей, договоренностей. Небольшая неточность может оказаться важнее, чем кажется. Совет: пересмотрите то, что собираетесь подписать, отправить или оплатить. Весы. Вы можете спокойнее взглянуть на отношения, в которых рушится баланс. Честное решение лучше вежливого, но и бесконечного ожидания. Совет: перестаньте поддерживать общение, которое держится только на вашей инициативе. Скорпион. Вам станет легче после того, как вы перестанете контролировать чужие решения. Сегодня полезно вернуть внимание собственным делам. Оставьте человеку право самому отвечать за последствия его выбора. Стрелец. Слишком насыщенное расписание начнет мешать продуктивности. Освободив время, вы быстрее справитесь с главным. Совет: перенесите или отмените встречу, которая не принесет реальной пользы. Козерог. Вы сможете завершить вопрос, который давно висел тяжелым грузом. Не стремитесь улучшать уже готовый результат до бесконечности. Поставьте точку там, где работа уже сделана достаточно хорошо. Водолей. Привычка сохранять все идеи на будущее может создать лишний хаос. Сегодня стоит выбрать то, что действительно хочется развивать. Откажитесь от одного проекта, к которому давно не возвращались. Рыбы. Чужие эмоции могут незаметно отнять у вас слишком много сил. Спокойная дистанция поможет вернуть внутреннюю ясность. Не включайтесь в спор, который не имеет к вам прямого отношения. Вот такой сегодня у нас короткий гороскоп для всех знаков зодиака. Надеюсь, что эти советы вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Ultra Life Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего. Я
1: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира на радио Мелодия.
4: Orchard Road. Расположенная в Сингапуре Orchard Road является самой главной улицей и сердцем этого города. Название ее можно перевести как «Дорога фруктовых садов», и появилось оно не случайно. До 19 века здесь действительно располагались красивейшие мускатные плантации, по одной из версий, исчезнувшие из-за необъяснимой болезни, поразившей растения. В 19 веке на Orchard Road стали отстраиваться жилые дома и бунгало, а в 20-м, с появлением огромного количества магазинов, улица превратилась в коммерческий и развлекательный центр Сингапура. Помимо торговых комплексов, на Orchard Road находится множество ресторанов, баров, гостиниц, концертных площадок и ночных клубов. Поэтому улица считается настоящим раем для туристов и местной элиты. В западном конце Orchard Road расположен знаменитый ботанический сад Сингапура, основанный в 1859 году. В старейшем парке страны сохранились последние участки первозданного леса, когда-то занимавшего весь остров. Главной достопримечательностью ботанического сада считается национальный парк орхидей Мандай, на территории которого находится более 60 тысяч этих красивейших цветов. А самыми популярными оригинальными сувенирами, вывозимыми из сада, уже много лет являются драгоценности ручной работы, сделанные из живых орхидей, покрытых тонким слоем золота.
3: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за нехватки средств рижский роддом летом закрывает этаж семейными палатами. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за сокращения государственного финансирования в рижском родильном доме этим летом временно закрыт шестой этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу шестого этажа. Председатель правления рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь шестой этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на третьем и четвертом этажах, где всего есть 27 таких палат, и в большинстве случаев их количество позволяет удовлетворить спрос. Однако в отдельные дни семейные палаты могут быть заняты. Особенно это происходит, когда роженец больше обычного или пациенткам после сложных родов приходится дольше оставаться в больнице. Рижские родильный дом, крупнейшее учреждение родовспоможения в Латвии. Закрытый этим летом шестой этаж – отдельный этаж, созданный около 12 лет назад, когда число родов было значительно выше – около 6 тысяч в год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат. Это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отремонтированные семейные палаты. Решения по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Как всегда, по утрам собираем вас на работу, торопится ведь всем нас слушатель для того, чтобы поспеть на свое рабочее место вовремя, а в городе-то, ну, летом поменьше, а так с началом осени опять начнутся пробки. И вот, знаете, история у меня, которая заставляет и улыбнуться, и, может быть, немножечко позавидовать. И знаете, о чем я подумал сегодня, вот успев как-то до пробок добраться до радио? О том, что есть где-то в американском штате Висконсин человек, и живет себе припеваючи, который проблему пробок решил раз и навсегда. Причем решил ее так, что теперь о нем пишут газеты по всему миру.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, деревня Розендейл, штат Висконсин. Там живет себе припеваючи 69-летний мужчина. Ну, назовем его просто пенсионером с характером. И есть у него любимый магазин товаров для охоты. Называется этот магазинчик «Кабеллас», и находится он в городке Ричфилд. Расстояние, которое ему нужно преодолеть, это час на машине. Час, друзья. Ну, по меркам многих из нас это еще повезло, у кого полтора часа только до офиса уходит. Однако наш герой рассудил иначе. Он подумал, час – это же целых 60 минут жизни, которые можно потратить на что-то более интересное, чем разглядывание чужого бампера. Вместо того, чтобы садиться в машину, он вывел из ангара вертолет. Да-да, свой собственный вертолет. И полетел на этом вертолете за покупками. Представляете себе картину? Обычный день, обычная парковка у магазина охотничьих товаров, и вдруг с неба, поднимая пыль и заставляя случайных покупателей хвататься за телефоны, садится вертолет. Из него неспешно выходит пенсионер, направляется, ну, я уж не знаю, может быть, за новой блесной или охотничьими патронами. Полиция, разумеется, отреагировала. Но как же иначе? Посадка вертолета у торгового центра. Это, знаете, вам не будничное дело. Подъехали, поинтересовались, а вот что, собственно, побудило гражданина к столь смелому решению? И его ответ, я вам скажу, вошел в историю своей обезоруживающей простотой. «Ехать на машине, — говорит, — было слишком долго». И все, никакой драмы, никакой попытки оправдаться, просто констатация факта. «Время мое дорого, асфальт — прошлый век». И вот что меня особенно порадовало во всей этой истории, мужчину даже не оштрафовали. Лицензия пилота у него, кстати, была в полном порядке, вел он себя очень вежливо, с властями сотрудничать был готов. То есть формально комар носа не подточит. Хочешь летать за покупками – летай, если умеешь и имеешь на это право. Знаете, в этой истории вот есть что-то по-настоящему трогательное. Дело ведь не в вертолете, не в демонстрации своих возможностей. Дело в отношении к своему собственному времени. В 69 лет человек не стал сидеть ждать у моря погоды, не стал мириться с пробками, как неизбежным злом. Он просто нашел решение, которое было ему по силам. Ну и чего уж там греха таить-то, и по карману тоже. Мы ведь тоже так делаем, только, наверное, в более гораздо скромных масштабах. Кто-то встает на час раньше, чтобы объехать заторы, кто-то пересаживается на велосипед, кто-то, видимо, идет в летную школу. Способы есть разные. Суть одна – не терять то, что вернуть невозможно. Так что в следующий раз, стоя в пробке, вспомните вот нашего висконсинского героя. Может, вертолет вам и не по плечу, но зато хорошее настроение от этой истории вполне. С вами был Олег Пека, Радио «Мелодия». До новых встреч в эфире.
0: Утро на Радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: А между тем, на календаре уже 6 августа, и менее чем через месяц начнутся настоящие пробки. А вот эти нынешние двух- и трехбальные утренние затруднения будем вспоминать как летнюю сказку под названием «Пока не наступил сентябрь». Трафик действительно по утрам остается легким и благоприятным. В данный момент двойка на мониторе, дороги загружены на 27% и считанное число заторов. Один из них может задержать более чем на 10 минут. Это улица Юглас перед Малианас в сторону кольца Бикернеку. Кроме того, отметим Карля Ульманя Гатвы перед Лепаес в направлении Спицы. Здесь уже можно оставить около 15 минут. И также отметим 10-минутную классику на Густава Земгала Гатвы перед Вриево со стороны Восточной магистрали. Это наши пробочные лидеры на данный момент. В остальном почти везде свободное движение, в том числе на переходе с Елговского шоссе А8 на Венебас-Гатвы. Со вчерашнего дня здесь произошло изменение в организации движения. Теперь как в Ригу, так и в направлении Елговы транспорт проезжает по новой эстакаде, но без всяких проблем. А вот если вам надо в торговый центр Алая, то заезд для машин со стороны улицы Озлцема закрыт, и заехать на стоянку торгового центра можно лишь со стороны Венебас-Гатвы. Внизу под эстакадой есть ротационный круг, развешаны указатели, в том числе и для тех, кому надо проехать в Тирейны или Марупе. Однако разобраться можно, стоит лишь проехать здесь хотя бы раз. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, а всем, кто с нами, удачного дня!
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Сандер Ван Дорн, Джоакин Миллер, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Вот замечали ли вы, что иногда отдых превращается в еще одну задачу? Вот сейчас полежу полчаса, и сразу появляется мысль: а может, лучше ответить на письма, разобрать шкаф, выучить что-нибудь полезное, ну или на худой конец проверить новости. В итоге тело вроде бы остановилось, а голова продолжает работать без перерыва. Почему многим из нас так трудно просто отдыхать, не испытывая угрызений совести, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Современным людям все сложнее позволить себе отдых. Свободное время часто вызывает тревогу, а бездействие воспринимается как потеря времени. Причины такой постоянной занятости связаны с работой мозга, воспитанием и особенностями современной среды. Об этом рассказала кризисный и семейный психолог, онкопсихолог-супервизор Ольга Сафьянова. По словам эксперта, каждая выполненная задача или новая отметка в списке дел дает человеку небольшое чувство удовлетворения. Мозг привыкает к этой стимуляции и начинает требовать ее снова, формируя привычку постоянно искать новые занятия. При этом занятость нередко становится способом избежать встречи с собственными мыслями и эмоциями. Когда человек останавливается, могут появиться тревога, неудовлетворенность и вопросы о том, туда ли он движется. Занятость начинает работать как обезболивающее. «Пока я бегу, мне не надо это все чувствовать», — объяснила Сафьянова. Еще одна причина связана с воспитанием. Многие люди с детства получают установку, что их ценность зависит от достижений и полезности. Поэтому во взрослом возрасте отдых может восприниматься не как восстановление, а как признак бездействия или недостаточной продуктивности. Дополнительное влияние оказывает цифровая среда. Если раньше у людей были естественные паузы для отдыха и размышлений, то сейчас большинство свободных минут заполняются смартфоном. По словам психолога, приложения специально создаются так, чтобы удерживать внимание пользователя как можно дольше. Постоянное стремление быть продуктивным может привести к эмоциональному выгоранию. Организму необходим баланс между нагрузкой и восстановлением, а отсутствие пауз повышает уровень стресса, ухудшает сон и может негативно влиять на психическое состояние.
1: Парадокс нашего времени заключается в том, что мы научились быть на связи 24 часа в сутки, но почти разучились отключаться. Даже отдых теперь иногда хочется сделать максимально эффективным. Если прогулка, то обязательно 10 тысяч шагов. Если отпуск, то насыщенная программа. Если выходной, то список дел, который почему-то длиннее, чем в будни. Но ведь отдых существует не для того, чтобы поставить еще одну галочку. Его смысл как раз в другом – дать организму возможность восстановиться. И, наверное, стоит иногда разрешать себе ничего не делать. Без оправданий, без чувства вины. Просто потому, что завтра хочется проснуться с новыми силами, а не с ощущением, что даже отдых превратился в работу. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Всем говорю здравствуйте, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот знаете, летом зубам приходится работать с повышенной нагрузкой. Тут вам и мороженое, и лимонады всякие сладкие, и ягоды, фрукты, и, конечно же, холодные напитки. С одной стороны, все это кажется вполне безобидным. А если добавить отпуск, когда привычный режим немного сбивается, стоматологи в результате получают дополнительную работу. Оказывается, опасность представляют не столько сами продукты, сколько наши привычки. О том, какие летние ошибки чаще всего вредят зубам, расскажет Виталий Дубский.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Употребление сладких прохладительных напитков, частые перекусы и резкие перепады температуры пищи летом могут привести к повреждению эмали, развитию кариеса и воспалению десен. Об этом рассказал стоматолог-терапевт, пародонтолог Павел Лосенков. Оценка специалиста основана на распространенных сезонных привычках – употреблении лимонадов, соков, холодного чая, фруктов, ягод и мороженого, а также изменении режима питания и гигиены во время отпуска. По словам стоматолога, вред зубам чаще наносят не сами продукты, а частота и особенности их употребления. Одной из самых распространенных ошибок становится постоянное употребление сладких прохладительных напитков – лимонадов, холодного чая и соков. Они содержат большое количество сахара и органических кислот, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий и постепенно размягчают зубную эмаль, рассказал Лосенков. Если пить их небольшими порциями в течение дня, зубы практически постоянно находятся под воздействием кислот, добавил Лосенков. Фрукты и ягоды полезны для организма, однако содержащиеся в них кислоты временно снижают прочность эмали. Чистка зубов сразу после такого перекуса может усилить ее повреждение. Негативно влияет и сочетание очень холодной и горячей пищи, например, мороженого и кофе, поскольку перепады температуры способны вызвать микротрещины и повысить чувствительность зубов. Во время отпуска нарушается привычный режим дня. Кто-то пропускает вечернюю чистку зубов после поздних прогулок, кто-то ограничивается одной чисткой утром. Даже несколько недель такой передышки достаточно, чтобы зубной налет начал активно накапливаться, увеличивая риск развития кариеса и воспаления десен, отметил специалист. Дополнительную опасность представляют частые перекусы без перерывов и недостаток воды, из-за которого уменьшается выработка защищающей зубы слюны. После употребления фруктов и ягод Лосенков рекомендовал прополоскать рот водой и подождать 30-40 минут перед чисткой зубов.
3: Вообще, летом мы гораздо больше думаем о защите кожи от солнца, чем о защите зубов. Ведь эмаль тоже не любит крайностей. Очень холодная после очень горячего. Бесконечные глотки сладкой газировки в течение дня. Привычка сразу после кислых ягод хвататься за зубную щетку. Все это кажется мелочами, но именно из таких мелочей складывается здоровье зубов. Хорошая новость в том, что сложных правил здесь нет. Пить больше обычной воды, делать небольшие перерывы между перекусами и не забывать о вечерней чистке зубов даже в отпуске. И этого вполне достаточно, чтобы значительно снизить риски. В конце концов, отпуск заканчивается быстро, а зубы, хочется верить, должны прослужить нам всю жизнь. Так что летом стоит беречь не только загар, но и свою улыбку. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
2: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, ну и настало время нашего традиционного астрологического прогноза. Четверг, говорят астрологи, подходит для небольшой ревизии дел, расходов и отношений. Не обязательно устраивать резкие перемены. Сегодня полезно отказаться от лишнего, закрыть ненужный вопрос и сохранить силы для действительно важных задач.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, вы можете обнаружить, что часть дел держится только на вашем упрямстве. Отказ от бесполезной борьбы принесет облегчение. Совет: перестаньте тратить силы на задачу, которая давно не дает результата. Телец, день поможет ясно увидеть, что укрепляет вашу стабильность, а что лишь создает лишние расходы. Практичное решение окажется самым верным. Отмените одну ненужную покупку или платную услугу. Близнецы. Разговор поможет закрыть недоразумение, если вы не станете уходить от конкретики. Чем проще будут формулировки, тем быстрее наступит ясность. Совет. Назовите проблему прямо и сразу предложите способ ее решить. Дорогие мои раки, сегодня может захотеться удержать привычный порядок любой ценой. Однако, небольшое расставание с прошлым освободит место для более приятных событий. Уберите из дома вещь, которой давно не пользуетесь. Лев. Не каждая просьба заслуживает вашего времени и внимания. Умение отказаться поможет сохранить силы для собственных планов. Не берите новые обязательства, пока не закончите прежние. Дева. День подходит для проверки документов, записей, договоренностей. Небольшая неточность может оказаться важнее, чем кажется. Совет: пересмотрите то, что собираетесь подписать, отправить или оплатить. Весы. Вы можете спокойнее взглянуть на отношения, в которых рушится баланс. Честное решение лучше вежливого, но и бесконечного ожидания. Совет: перестаньте поддерживать общение, которое держится только на вашей инициативе. Скорпион. Вам станет легче после того, как вы перестанете контролировать чужие решения. Сегодня полезно вернуть внимание собственным делам. Оставьте человеку право самому отвечать за последствия его выбора. Стрелец. Слишком насыщенное расписание начнет мешать продуктивности. Освободив время, вы быстрее справитесь с главным. Совет: перенесите или отмените встречу, которая не принесет реальной пользы. Козерог. Вы сможете завершить вопрос, который давно висел тяжелым грузом. Не стремитесь улучшать уже готовый результат до бесконечности. Поставьте точку там, где работа уже сделана достаточно хорошо. Водолей. Привычка сохранять все идеи на будущее может создать лишний хаос. Сегодня стоит выбрать то, что действительно хочется развивать. Откажитесь от одного проекта, к которому давно не возвращались. Рыбы. Чужие эмоции могут незаметно отнять у вас слишком много сил. Спокойная дистанция поможет вернуть внутреннюю ясность. Не включайтесь в спор, который не имеет к вам прямого отношения. Вот такой сегодня у нас короткий гороскоп для всех знаков зодиака. Надеюсь, что эти советы вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Тем временем продолжается утренний час пик в латвийской столице. Трафик находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. При этом есть существенные затруднения, но их немного, где-то полтора десятка на весь город. Одно из них – это Карля Урмани-Гатва перед Лепое в сторону Юрмалского шоссе. Есть пробочка и в обратном направлении, также перед Лепое в сторону центра. Кстати, на участке Лелрбе-Скаунцема перед Мелсила затор в центр будет поменьше. В другой части города серьезно тормозит улица Юглас перед Малинас в сторону кольца Бикернеку. А также всегда на месте классика на Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны Восточной магистрали, где можно оставить порядка 10 минут. Еще раз напомним об изменении в организации движения в районе торгового центра Алея, на стоянку которого теперь можно заехать только со стороны Венебас-Гатвы. А вот с улицы Узлцема заезд закрыт. Зато свободно можно проехать по новому виадуку со стороны Елговского шоссе на Венебас-Гатвы, а также в обратном направлении, кому нужно, на А8. А вот чтобы проехать в Тырайне или Марупе, здесь нужно следить за указателями, но они там есть. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь внимательными и всем пожелаю безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
4: Предложение уже в Бунецибс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.
0: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Капучино. Один из самых популярных во всем мире в наши дни напитков на основе кофе – капучино. От обычного эспрессо с молоком его отличает горячая и густая молочная пена, покрывающая напиток. Название «капучино» происходит от слова «капуччо», что переводится как «шапочка» или «капюшон». Придуман капучино был в Италии. По одной из версий, первыми такой вид кофе стали готовить монахи-капуцины, поэтому лакомство и назвали в их честь. По другой, напиток обязан капуцинам лишь своим именем, а вовсе не появлением. Поскольку напиток цветом и колпаком из пены напоминал итальянцам монашеское облачение капуцинов, становившийся популярным вид кофе стали называть капучино. В 1901 году в Милане создатель первой кофемашины запатентовал свое изобретение, и процесс изготовления разных видов кофе, в частности капучино, автоматизировался и существенно упростился. Достаточно быстро рецепт этого итальянского напитка распространился по всему миру. На родине капучино в Италии его по традиции чаще всего пьют по утрам, за завтраком. В других же странах время дня, в которое принято пить капучино, ничем не регламентировано. Подают этот вид кофе обычно в предварительно нагретой фарфоровой чашке, которая сохраняет тепло дольше, чем стеклянная или пластиковая.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На «Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики стран Балтии пройдут совместную стажировку в украинских больницах. Далее об этом и других событиях более подробно. На этой неделе в больнице Украины на стажировку отправились 5 медицинских специалистов из Литвы и по 2 из Латвии и Эстонии. Речь идет о первой совместной группе балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке. До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в больнице Украины. Присоединение латвийских и эстонских коллег повысит готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов. Стажировки проходят в медучреждениях Украины, накопивших практический опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских лиц, а также организации медицинского реагирования в военных условиях. В пятницу 7 августа в Риге на улице Оэра Вацеетиса пройдут практические учения, в ходе которых Рижское самоуправление совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения. Физические препятствия предназначены для замедления передвижения сил противника в городской среде. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб согласованно действовать в случае угрозы государству, сообщили в самоуправлении. Учения пройдут в пятницу с 9 утра до 19 часов на участке улицы Вацеетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты, используя тяжелую технику, возведут разные препятствия, используя бетонные блоки, противотанковые металлические ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено разделение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. По соображениям безопасности мест, место проведения учений будет разделено на учебную, безопасную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и у жителей нет оснований для беспокойства. В связи с проведением учений 7 августа с 9 до 19 часов на указанном участке будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов. Жителей призывают соблюдать установленные дорожные знаки, ограждения и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. В практических работах будет задействовано около 15 участников, а за их проведением будут наблюдать около 50 наблюдателей из госучреждений и учреждений самоуправлений. Учения организуют и координируют Управление гражданской защиты Рижского самоуправления в сотрудничестве с инженерной ротой 1-й Рижской бригады «Земессардзе». Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пекка, вы слушаете радио «Мелодия», и вот сегодня у нас четверг, 6 августа. День сегодня непростой, в нем соседствует независимость двух стран, спортивный подвиг, рождение глобальной сети и одна из самых тяжелых дат 20 века. Обо всем об этом поговорим в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 6 августа 1825 года провозгласила независимость Боливия. Страна, названная в честь Симона Боливара, того самого генерала, что освободил половину Южной Америки от испанского владычества. Сам Боливар, к слову, лично прибыл в новую республику и на какое-то время стал ее первым президентом. Редкий случай, когда именем героя называют страну еще при его жизни, да еще и с его же согласия. 1926 год, ровно 100 лет назад, пролив Ла-Манш. История спортивного упрямства. 6 августа 20-летняя американка Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Причем сделала это на 2 часа быстрее, чем все мужчины-рекордсмены до нее. Первая попытка годом раньше закончилась неудачей. Тренер решил, что она тонет, и вытащил ее из воды, хотя девушка просто отдыхала на спине. Во второй раз Гертруда никому не позволила себе помешать. И через 14 с половиной часов в ледяной воде вышла на берег Англии триумфатором. По возвращении в Нью-Йорк ее встречали как героиню с конфетти и парадом на 2 миллиона зрителей. А вот дата 1945 года самая тяжелая в сегодняшнем календаре. 6 августа американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу. Первое в истории человечества применение ядерного оружия против людей. Город был почти полностью разрушен, погибли десятки тысяч человек сразу, и еще очень многие от последствий облучения. С тех пор именно 6 августа во всем мире отмечают День борьбы за запрещение ядерного оружия. 1962 год. История куда более светлая. 6 августа независимость от Великобритании получила Ямайка. Остров, подаривший миру регги и растаманскую культуру, а чуть позже одного из самых знаменитых спортсменов планеты, спринтера Усейна Болта. И, наконец, 1991 год. Событие, без которого сложно представить нашу с вами повседневную жизнь. 6 августа сотрудник ЦЕРН Тим Барнерс-Ли сделал общедоступным первый в мире веб-сайт. Фактически он запустил в открытое плавание всемирную паутину. 30 с небольшим лет назад никто и предположить не мог, что эта скромная страница с текстом и парой ссылок превратится в пространство, где мы теперь читаем новости, слушаем радио и даже находим друг друга. Ну а теперь к именинникам. В 1881 году родился Александр Флеминг, британский бактериолог, лауреат Нобелевской премии, случайно обнаруживший плесень, убивающую бактерии в чашке Петри. Открытие, которое подарило миру пенициллин и спасло больше жизней, чем любое другое лекарство в истории медицины. 1928 год подарил миру Энди Уорхола, американского художника, ставшего иконой поп-арта, автора знаменитых банок супа Кэмпбелл и портретов Мерлин Монро. Человека, придумавшего фразу о том, что в будущем каждый получит свои 15 минут славы. В 1972 году родилась Джерри Хэллиуэлл, британская певица, участница группы Spice Girls, известная как «Рыжая перчинка». И, наконец, в 1973 родилась Вера Фармига, американская актриса, снявшаяся более чем в сотне фильмов и сериалов, в том числе в «Отступниках» и «Мотеле Бейтс». А вот такой сегодня день, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, многие из нас успокаивают свою совесть фитнес-браслетом. Я сегодня прошел 10 тысяч шагов. Ну, значит, свое отработал, компенсировал, могу посидеть остаток дня на диване. Или еще чего хуже, куплю беговую дорожку, буду ходить каждый вечер, а днем работа сидячая, ну и ладно. Оказывается, так не работает, по крайней мере для сердца. Ученые из медицинского центра университета Вандербильда выяснили, что длительное сидение – это фактор риска. Даже если вы ходите по 12 тысяч шагов в день, но при этом сидите по 12 часов. Сердце все равно в зоне риска. Особенно это касается ишемической болезни и сердечной недостаточности. Все подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые из медицинского центра университета Вандербильта выяснили, что даже большое количество шагов в день не всегда компенсирует вред от длительного сидения, особенно для сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Ученые проанализировали данные 15 327 добровольцев, которые носили фитнес-браслеты для оценки уровня физической активности в среднем 3,7 года. Всего исследование охватило 13 миллионов дней наблюдений. В среднем участники проходили около 7400 шагов в день, но при этом проводили в сидячем положении почти 12 часов ежедневно. Анализ показал, что длительное сидение связано с повышенным риском сразу нескольких заболеваний, включая ожирение, диабет второго типа, гипертонию, жировую болезнь печени, апноэ сна, депрессию и сердечно-сосудистые нарушения. Для большинства состояний дополнительная физическая активность действительно снижала риски. Например, при гипертонии и жировой болезни печени положительный эффект стабилизировался примерно на уровне 8000 шагов в день. Однако для ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности ситуация оказалась иной. Даже у людей с высоким количеством шагов риск оставался повышенным, если они проводили слишком много времени сидя.
1: Парадокс, что мы рассматриваем прогулку как универсальное лекарство, а оказывается, это как пытаться лечить простуду, заедая витамины вредной едой. Кроме того, исследование показало, что после 12 тысяч шагов риск сердечных болезней снова начинает расти. Перетренированность, стресс на суставы. И вот вы из категории здоровья перешли в профессиональные марафонцы-сердечники. То есть норма есть, и оказывается она где-то между 8 и 12 тысячами шагов. Все, что сверх, это уже не полезно, а скорее вредно. Ну и самый удивительный вывод – спасают не шаги, а перерывы. Ученые говорят, вставайте каждый час, хотя бы на 5-10 минут. Пройдитесь по коридору, принесите себе воды, сделайте простые упражнения, размяли шею, покрутили плечами, присели. Это не требует абонемента в зал, но разрывает тот самый сидячий цикл. Если вы просидели 6 часов без перерыва, никакие потом вечерние полчаса на эллипсе не восстановят кровоток, который застаивался у вас в ногах и тазу. Что же это значит для офисных работников, фрилансеров и домоседов? Нам нужно просто перестать обманывать себя. Ставить напоминания на телефоне «Встань, походи, не будь растением». Покупать стол с регулировкой высоты, чтобы иногда работать стоя. Ходить пешком на встречи, если это возможно. Или просто пройтись по офису или квартире во время телефонных разговоров. Все это не отменяет сидение, но разрывает его. И кажется, что это реально работает. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн», 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот знаете, наверное, нет человека, который хотя бы иногда не переживал из-за денег. А вот что будет, если сократят? А если вдруг появятся неожиданно большие расходы? А если что-то пойдет не по плану? Такие мысли время от времени, знаете, приходят в голову всем. Но психологи говорят, проблема начинается тогда, когда тревога не помогает искать решение, а просто крутится в голове по кругу. И вот как разорвать этот круг, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Финансовые страхи можно снизить, если честно ответить себе на три ключевых вопроса. Об этом рассказала и клинический психолог Ирина Коржаева. По ее словам, чаще всего люди боятся потерять работу или трудоспособность. Эти страхи связаны с тем, что без стабильного дохода человеку сложно сохранять привычный уровень жизни. Коржаева отметила, что важно не только признавать свои тревоги, но и понимать, на чем они основаны. Ответив максимально честно и подробно на эти три вопроса, можно существенно облегчить свою жизнь. Первый. Чего я боюсь на самом деле? Тем самым мы отделяем факт от себя. Второй. Действительно ли есть такая угроза? Сообщила специалист. Третий вопрос связан с действиями. Что можно сделать уже сейчас, чтобы избежать неблагоприятного сценария? Коржаева подчеркнула, что одни размышления без конкретных шагов не помогут. Психолог советует перевести внимание с тревоги на практический план, проанализировать доходы и расходы, оценить возможные риски и определить, какие меры можно принять заранее.
4: Финансовые страхи вообще вещь очень коварная. Они любят неопределенность. Чем меньше конкретики, тем больше фантазия рисует самые мрачные сценарии. Наверное, поэтому психологи советуют не убегать от тревоги, а задавать себе простые вопросы. А вот чего именно я боюсь? Насколько это реально? И самое главное, что я могу сделать уже сегодня? Вот этот последний вопрос, пожалуй, самый полезный. Потому что тревога любит бездействие, а даже небольшой план действий обычно сразу возвращает нам ощущение, что ситуация находится под контролем. Иногда достаточно пересмотреть семейный бюджет, иногда создать небольшую финансовую подушку, а иногда просто обновить резюме и понять, что вариантов на самом деле гораздо больше, чем казалось вчера вечером. Спокойствие редко появляется само по себе. Чаще всего оно приходит вместе с пониманием, что у тебя есть план. Кстати, это касается и не только денег, а вообще многих жизненных ситуаций. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, после которых становится немного спокойнее смотреть в завтрашний день.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пеков. Все три часа развлекал вас как мог. Ну и перед тем, как мы с вами уже начнем прощаться, знаете, давайте, как всегда, что-то из мира кино. У меня на сей раз новость не просто кинематографическая, но и такая, которая может подсказать вам, куда сходить на выходных, если вы ищете повод оторваться от рабочих чатов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, о чем я подумал, глядя на всю эту историю? О том, что иногда лучший индикатор, что сейчас смотрят все, это не отзывы критиков, не реклама, а простая цифра в кассовых сборах. И вот перед нами случай, когда цифра говорит громче любых слов. Новый фильм про Человека-паука с Томом Холландом «Brand New Day» — совершенно новый день — за 6 недель проката собрал по миру $1 миллиард. 6 дней, друзья. Это второй по скорости результат за всю историю кино. Но быстрее оказались только легендарные «Мстители. Финал» в свое время. Что же это значит для нас с вами, если мы отбросим всю эту занудную статистику? Это значит, что весь мир сейчас массово идет смотреть именно этот фильм. Залы полны, сарафанное радио работает без остановки, а конкурентов на горизонте почти нет. Ну, разве что, может быть, «Одиссея», которая, кстати, тоже вот-вот перешагнет заветную планку в миллиард. Ну, в общем-то, если вы давно хотели сходить в кино, но не знали на что, вот сейчас мы с вами поговорим, что же еще из таких топовых фильмов вот в этом году пользовалось бешеным успехом. Список миллиардеров этого года уже внушительный. Тут мультфильм про братьев Марио, байопик про Майкла Джексона, новая пятая часть истории игрушек. Ну, вот про «Одиссею» Кристофера Нолана я уже тоже сказал. Она вот-вот перешагнет миллиардную планку. То есть 2006 год – настоящий пир для киномана, каких не было еще со времен, знаете, вот пандемии, даже, ну, вот допандемийное время. Продюсер Marvel Кевин Файги признался, что даже сам не ожидал такого успешного результата. Рекорд финала пал, по его словам, в лучшем смысле неожиданно. И, честно говоря, я его понимаю, когда индустрия кино столько лет приходила в себя после ковида, а вдруг, когда появляются такие цифры, это не просто хорошие продажи, это настоящий сигнал, что зритель вернулся в кинозалы. Так что мой практический совет на сегодня простой: если выходные хотите не прогадать с фильмом, берите, наверное, тот, за которым сейчас гоняется весь мир. Ошибиться будет сложно. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Оставляю вас с музыкой мирового класса, изумительными совершенно программами. Желаю успешно сегодня поработать. Ну и встретимся после 16 часов. Вот как раз-таки после работы вас буду встречать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Удивительное дело. На протяжении недели, начиная с 29 июля, в Риге и столичном регионе по будням происходило более 90 аварий. К примеру, в понедельник и вторник было 97 и 93 ДТП соответственно. А во вчерашнюю среду вновь резкое снижение аварийности практически на 20% до 75 аварий в сутки. Последний раз такой показатель регистрировался во вторник 28 июля. С чем это связано, сказать пока сложно. Возможно, атмосферное давление виноваты или космические силы, но факт остается фактом. Мы продолжаем идти по сводке госполиции за 5 августа. В 75 ДТП пострадали 8 человек, в том числе пешеход и, внимание, 5 велосипедистов. Охота на двухколесных продолжается. Патрульные составили вчера 48 протоколов и при этом не задержали ни одного под воздействием наркотических веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Что касается трафика, на максимуме перед 9 часами было 4 балла, загруженность дорог в моменте достигала 45%. 22 затора дополнили картину утреннего часа пик. К этой минуте движение подуспокоилось, тройка вернулась на монитор, остается лишь несколько заметных заторов. Отметим улицу Юглас перед Малиенас в сторону Бикернекского кольца, Густава Земгалагатва перед Бриебе с направлений порта и на Карле Ульманя Гатве несколько заторов в обоих направлениях, особенно перед Лепес в сторону Юрмалского шоссе. Ну что ж, выбираем оптимальные маршруты, ищем объездные пути, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио Мелодия.
2: Шанхай. Огромный, сверкающий и живой Шанхай поражает сразу. Здесь живут 25 миллионов человек, а мужа или жену ищут на брачном рынке. Из аэропорта в город ходит сверхскоростной поезд будущего на магнитной подушке.

0: игрушки, а местные мужчины по выходным вместо рыбалки отправляются запускать воздушных змеев. Шанхай во многом сохранил те черты, которые были у него 100 лет назад. Тогда это был портовый город с толпами моряков и красными фонарями. Там испокон веков было много иностранцев, и всегда можно было быстро заработать много денег. Таким он остался и до сих пор. Сегодня Шанхай – это хоть и неофициально, но финансовая столица Китая. Несмотря на это, жизнь здесь дешевле, чем во многих других мегаполисах мира. И проще. В Шанхае живет очень много людей, а потому город устроен так, чтобы всем было удобно, и все очень слаженно работает. Например, здесь отличная транспортная система, недорогое такси, магазины открыты допоздна, и чего бы ни захотелось в любое время дня и ночи, все привезут быстро, да еще и скажут спасибо, а денег за доставку не возьмут. В отличие от, например, более собранных и закрытых пекинцев, шанхайцы больше всего в жизни любят расслабиться и повеселиться, а особенно поесть. Поэтому здесь кругом рестораны и бары с живой музыкой. А с тем, чтобы поесть вкусно, проблем никаких. Еда вообще – основа основ китайской жизни и любимая тема для разговоров. Правда, есть и местные особенности. В частности, еда из Шанхая обычно слаще, чем где-либо в Китае, и во время готовки в нее часто добавляют глутамат натрия. Он придает вкус даже обычному рису, но он очень вредный и от него толстеют. Шанхайцы умеют развлекаться и радоваться жизни. Даже старики ложатся в 10 вечера, встают в 6 утра и идут заниматься в парк тай-чи или танцами под музыку из принесенного с собой магнитофона. Там же, в парках на скамейках, можно встретить старичков, безмятежно выгуливающих своих домашних сверчков. Это насекомое в Китае символизирует лето, храбрость и возрождение. Они – символ долголетия и покоя. Таких домашних питомцев держат в тростниковых коробочках или клетках и наслаждаются их пением. Нередко в шанхайских парках можно увидеть и необычные состязания – бои сверчков. Зрители вокруг обычно громко кричат и сильно жестикулируют. И хотя азартные игры в Китае запрещены, любители боевых сверчков потихоньку делают мелкие ставки. Шанхай, как и Стамбул, можно смело назвать городом контрастов. Здесь, среди сияющих небоскребов, легко наткнуться на спокойные и умиротворяющие островки древности и культуры, где бешеный ритм жизни и суета большого города сменяются безмятежностью и возможностью передохнуть. В этом огромном мегаполисе живет невероятное количество народа, но при этом все очень доброжелательные и улыбчивые. Единственное, но существенное неудобство, к которому в Шанхае очень трудно привыкнуть, это экология. Каждое утро, собираясь выйти на улицу, местные жители вместо прогноза погоды смотрят в специальном приложении уровень загрязненности воздуха. И если показатель вредных веществ превышает отметку в 150, то горожане надевают маски. Бурное портовое прошлое Шанхая дает о себе знать и по сей день. Здесь, как и раньше, очень много иностранцев. И именно эта интернациональная атмосфера разноцветного, но удобного для жизни муравейника так нравится многим.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ленкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбракс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ренкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Выгодное предложение уже в Bonitips ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bonitips ABC.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Friday night you

0: Радио Мелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр юстиции Эдвард Смилтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер, The Matrix, иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: нескучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: С тех пор, как немец Кристоф Рихаги закончил свое путешествие, прошло уже более 10 лет, но его пример до сих пор вдохновляет других людей. Детство Кристофа было наполнено мечтами о путешествиях и приключениях. Все как обычно и бывает у мальчишек. Только с возрастом Кристоф не поменял своих желаний, и однажды молодой человек, движимый жаждой адреналина, решил прогуляться домой в немецкий город Бад-Нендорф из Парижа. Эта почти безумная затея удалась. Кристоф тогда понял, что это лучшее, что с ним происходило в жизни. А спустя несколько лет задумал сходить домой в Германию из столицы Китая, где в то время учился. Невероятное путешествие стало подарком самому себе на 26-й день рождения. Только по Китаю сумасбродный немец шел почти год. За это время он сумел дойти до границы с Казахстаном, преодолев более 4500 километров. Но к этому моменту Кристоф понял, что выполнить свой же план ему не под силу. Зато все свое путешествие он заснял на камеру и по возвращении домой создал ролик в режиме таймлапс. Удивительный поход длиной в год уместился в 5-минутном видео, которое быстро разлетелось по сети и стало популярным. После этого Рихаги засел за мемуары и выпустил книгу под названием «Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой». Пока Кристоф так и не решился повторить свое путешествие. Зато он до сих пор получает сообщения от людей, которых вдохновило его видео и путевые заметки.
2: «Мне очень нравится, когда люди говорят, что собираются реализовать свою мечту во что бы то ни стало, и признаются, что на это их вдохновил я»,
1: — говорит Кристоф Рихаги.
2: «На велосипеде по Азии, пешком по Африке, сорваться в Китай, отправиться учиться по обмену, бросить работу и найти новую, купить фотоаппарат и снимать. Мне нравится то, что идет от души. Это настоящее путешествие к своей мечте».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости.

подорожала на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известно несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ренкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбаркс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ренкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные три месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в «Буной ЦИПС АБЦ». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор «Шепах СГА-2500И». Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Буной ЦИПС АБЦ».
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пьер Карден. В жизни французского модельера Пьера Кардена искусство и мода были всегда переплетены. Будущий великий кутюрье начинал с того, что придумывал костюмы к театральным постановкам. Это не могло не отразиться на всем его творчестве. Главными отличительными чертами стиля Кардена стали использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы, а благодаря его любви к геометрическому дизайну его называют авангардистом от моды. Карьера модельера развивалась стремительно. Уже в 24 года Карден работал у знаменитого Кристиана Диора, а в 27 основал собственный бизнес. Пьер купил дом мадам Паско, который специализировался на пошиве театральных костюмов и долгое время продолжал оба направления – театральные костюмы и от-кутюр. А спустя 10 лет Карден произвел революцию в мире моды, нарушив традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. Когда-то великий Диор напутствовал начинающего модельера словами: «Пьер, продавайте дорого, талант должен быть оплачен». В итоге за свою многолетнюю карьеру талантливый кутюрье запатентовал более 500 изобретений, в числе которых такие теперь уже привычные вещи, как высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек и цветные чулки. Вдохновение для новых идей в мире моды Карден черпал из мира искусства. А одной из его муз была балерина Майя Плисецкая. Для нее он создал не только ряд сценических костюмов, но и вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. Говорят, без Кардена невозможно представить моду последних 50 лет. Сегодня кутюрье по праву считается одним из тех, кто превратил моделирование одежды в искусство, а его модели можно смело назвать живыми картинами. «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты, билеты.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В пятницу 7 августа на улице Уэровацетеса в Риге пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно при возникновении угрозы государству. Учения

сети и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Капучино. Один из самых популярных во всем мире в наши дни напитков на основе кофе – капучино. От обычного эспрессо с молоком его отличает горячая и густая молочная пена, покрывающая напиток. Название «капучино» происходит от слова «капуччо», что переводится как «шапочка» или «капюшон». Придуман капучино был в Италии. По одной из версий, первыми такой вид кофе стали готовить монахи-капуцины, поэтому лакомство и назвали в их честь. По другой, напиток обязан капуцинам лишь своим именем, а вовсе не появлением. Поскольку напиток цветом и колпаком из пены напоминал итальянцам монашеское облачение капуцинов, становившийся популярным вид кофе стали называть капучино. В 1901 году в Милане создатель первой кофемашины запатентовал свое изобретение, и процесс изготовления разных видов кофе, в частности капучино, автоматизировался и существенно упростился. Достаточно быстро рецепт этого итальянского напитка распространился по всему миру. На родине капучино в Италии его по традиции чаще всего пьют по утрам, за завтраком. В других же странах время дня, в которое принято пить капучино, ничем не регламентировано. Подают этот вид кофе обычно в предварительно нагретой фарфоровой чашке, которая сохраняет тепло дольше, чем стеклянная или пластиковая.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

Иногда песня становится голосом самой любви. Не идеальной, а жертвенной. Не сказочной, а настоящей. Слушаешь, и будто тебе тоже говорят: «Я всегда буду тебя любить». Но мало кто помнит, что «I will always love you» родилась не в Голливуде. Песню написала Долли Партон в 73-м году, как прощальное послание своему музыкальному наставнику Порту Вагонеру. Это была мягкая, душевная кантри-баллада, сдержанная и искренняя.

А потом наступил 1992 год. На экраны выходит фильм «The Bodyguard», и там сцена, где Уитни Хьюстон в финале поворачивается к своему герою, а зритель слышит первое акапелла «If I Should Stay». И все. В этот момент музыка перестала быть просто частью фильма. Она взлетела в чартах, в сердцах, в культуре. Версия Уитни Хьюстон — это даже не кавер, это перерождение. Она начала петь нежно, почти шепотом, потом включился оркестр, голос набрал мощь, и песня превратилась в один из самых эмоциональных вокальных номеров 20 века. Сингл разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Это самая продаваемая женская запись в истории. Но вернемся к фильму. «Телохранитель» — это история о певице и ее охраннике. Но в какой-то момент музыка становится главным героем. Саундтрек альбома обошел по продажам даже сам фильм. Песня тоже жила отдельно. На свадьбах, похоронах, конкурсах талантов, финалах шоу, даже в караоке-барах от Токио до Таллина. Любопытный факт. Элвис Пресли хотел записать эту песню, но Долли Партон ему отказала, потому что менеджер Элвиса хотел выкупить права. И не прогадала, поскольку Долли Партон до сих пор получает миллионы отчислений с версии Уитни Хьюстон.

Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина.

0: Backlash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр юстиции Эдвард Смилтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства

Джи Артур Томс Плэшс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании. И впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
2: Akcijas nākun iet, zilas cenas nepārīt.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Life Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
2: Ciao Nazel, te nasti

0: Sitīs nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Would you dare?

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра «Ласер», останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В пятницу 7 августа на улице Уэровацетеса в Риге пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно.

разделят на учебную зону, зону безопасности и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства. В пятницу, 7 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Мауи и Ланаи. Между Оаху и Большим островом находится третий по величине гавайский остров – Мауи. В 50-х годах его открыл для Голливуда Элвис Пресли, и с тех пор за Мауи закрепился негласный статус «звездного курорта». Сейчас туда постоянно приезжают отдыхать американские знаменитости, а некоторые из них даже имеют на острове собственные дома. Среди звездных владельцев недвижимости, например, Бен Аффлек, Опра Уинфри и Кэти Перри. Притягательность Мауи заключается в том, что он вбирает в себя все лучшее от других гавайских островов – Оаху и Биг-Айленда. С одной стороны, он, как и большой остров, поражает своей пышной природой. Лучший способ увидеть ее – проехать по Хана-роуд вдоль всего восточного побережья. Преодолеть эту дорогу можно за несколько часов, но обычно путешествие занимает около дня, потому что через каждые несколько миль расположено что-то интересное. Водопады, джунгли, бамбуковый лес, дендрарий, ботанический сад, пляж с вулканическим песком. Кстати, еще по пути встречается около 50 старинных мостов и более 600 поворотов. Дорога очень извилистая. Формально заканчивается она в населенном пункте Хана. Но отдельные смельчаки едут дальше, по более дикому участку пути, до цепочки водопадов и озер под названием «Семь священных бассейнов». Эта территория принадлежит уже национальному парку Халеакала. В нем же расположен один из крупнейших в мире потухших вулканов. Несмотря на богатство и разнообразие природы, на Мауи созданы все условия для цивилизованного отдыха. Там есть магазины с модной одеждой, отели, рестораны, теннисные корты и поля для гольфа мирового уровня. А вот такой суеты, как на Оаху, нет. Рядом с Мауи находится еще более тихий остров – Ланаи. На нем существует только один населенный пункт, где живет всего 3000 человек. Также на острове лишь две гостиницы и почти нет автомобильного движения. Асфальтированные дороги и светофоры встречаются на Ланаи крайне редко. Остров находится в частном владении. Несколько лет назад его купил глава компании Oracle Ларри Эллисон за $500 миллиардов. Приезжают сюда люди с соответствующим уровнем дохода. Например, в 1994 году на Ланаи сыграл свадьбу Билл Гейтс. Несложно догадаться, что отдых здесь не из дешевых. К тому же сопряжен он с рядом трудностей. Так, если у вас нет личного самолета, то рейса с Ланаи придется ждать до тех пор, пока не соберется достаточное количество пассажиров. Зато на этом гавайском острове совершенно точно гарантированы уединение и покой, которые так редко можно получить на популярных у туристов Оаху и даже Мауи.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билетшус Сервис».
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предлагается выплачивать родительское пособие 1,5 года и увеличить замещение дохода до 70%. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия, составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил Министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам. В Латвии завершилась самая светлая часть года – солярное лето. И с 6 августа начинается солярная осень. Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа. Существует несколько способов определения времен года. Астрономическое лето в этом году началось 21 июня. Астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится.

0: значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго вечера, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне, конечно же, помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у меня для вас новость, после которой хочется, знаете, вот хоть немного, но поверить в человечество. И знаете, о чем я подумал, когда читал эту историю? О том, что деньги – это, оказывается, не только яхты, часы, особняки на берегу океана. Иногда это еще шанс для тех, у кого совсем нет права голоса. Я имею в виду животных, которые вот-вот начнут исчезать с лица земли.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.

0: Ну, итак, что же приключилось? Актер Леонардо Ди Каприо, которого, я думаю, вы, конечно, прекрасно знаете по десяткам блокбастеров, и чета Безосов, это Джефф Безос и его супруга Лорен Санчес Безос, объединили свои усилия и создали фонд объемом $200 миллионов. Название говорящее – Phoenix Species Project, проект «Феникс». И задача у него ровно такая же, как у птицы из легенды – возродить то, что уже почти обратилось в пепел. Речь идет о 100 видах животных и растений, которые сейчас находятся на грани полного исчезновения. Млекопитающие, земноводные, рептилии, птицы, рыбы, беспозвоночные. В общем, там список очень внушительный. А география еще более внушительная. Тут 30 стран от океанских глубин до вулканических плато. Причем работать фонд планирует не в одиночку, а вместе с местными жителями, коренными народами и учеными, теми, кто эти места знает не по фотографиям, а по собственному опыту. Организация Ди Каприо, которая называется Rewild, объединится с фондом семьи Безос, Безос Earth Fund. И это, кстати, отдельная маленькая история дружбы, потому что именно личные отношения Ди Каприо с четой Безосов и привели к тому, что фонд миллиардера подключился к этому проекту со своими 100 миллионами. А еще 100 миллионов добавит сторона Ди Каприо. Ну, не он один, там, говорят, еще будут другие партнеры. И вот что важно. Это не разовая благотворительная акция, не какой-то громкий жест на одну фотосессию. По словам организаторов, речь идет о долгосрочных, устойчивых вложениях. Тех самых, которых так не хватает природоохранным проектам, вечно живущим от одного маленького гранта до другого. К работе подключатся более 100 партнерских организаций по всему миру. Каждая будет действовать точечно, под конкретный вид, под конкретную территорию. Проект встроен и в более крупную картину. Он поддерживает международные обязательства по сохранению биоразнообразия, которые страны договорились выполнять в рамках глобальной уже рамочной программы. Она была принята в Кунмине и Монреале. Проще говоря, это не частная инициатива в вакууме, а часть большого мирового разговора о том, что вымирание видов пора наконец-то остановить. Знаете, что меня в этой истории тронуло больше всего? То, что 100 исчезающих видов – это не абстрактная какая-то цифра из отчета. Это конкретные существа, у каждого из которых есть свое место в этом мире, своя роль, ну и своя, если хотите, судьба. И когда находятся люди, неважно, это актеры или предприниматели, готовые вложить ведь не только деньги, но и свою репутацию, связи, время на то, чтобы эту судьбу изменить, все это внушает надежду. Мир, конечно, не станет идеальным от одного фонда, но иногда спасение начинается именно так, с решения не отвернуться, а вложиться. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Совсем скоро встретимся с новыми историями.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Джохен Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Большие города.
1: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Лето. Лето – непростое время не только для нас, но и для нашей кожи. Кажется, что солнце, свежий воздух и отпуск должны идти ей только на пользу. Но косметологи говорят, именно летом многие совершают ошибки, последствия которых становятся заметны только осенью. О самых распространенных из них сейчас расскажет Виталий Тупский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Косметолог-эстетист Екатерина Попова назвала 5 распространенных ошибок в летнем уходе, из-за которых кожа может быстрее стареть, обезвоживаться и покрываться пигментными пятнами. Одна из частых ошибок – отказ от увлажняющего крема. По словам специалиста, жирный блеск и пот не означают, что кожа достаточно увлажнена. На солнце и ветру влага быстро испаряется, из-за чего кожа может одновременно блестеть, шелушиться и оставаться обезвоженной. Вторая ошибка – неправильное использование солнцезащитного крема. Попова отметила, что небольшого количества SPF-средства недостаточно для полноценной защиты. Кроме того, крем нужно обновлять каждые 3-4 часа, иначе повышается риск покраснений, пигментации, разрушения коллагена и ранних морщин. Третья ошибка – чрезмерное очищение кожи в жару. Спиртовые тоники, жесткие щетки и агрессивные скрабы повреждают защитный барьер, который летом и так страдает от ультрафиолета и высоких температур. Косметолог предупредила, что после такого ухода кожа становится более чувствительной, может краснеть и воспаляться. Даже легкий солнечный ожог на поврежденной коже способен заживать с пятнами. Четвертая ошибка – активное использование кислотных пилингов летом без надежной защиты от солнца. Такие средства убирают ороговершие клетки и делают кожу более уязвимой. В результате повышается риск ожогов, раздражения и стойкой коричневой пигментации. Пятая ошибка – отказ от вечернего восстановления. По словам Поповой, ночью кожа отдыхает от жары и ультрафиолета, поэтому ей нужны успокаивающие компоненты, например, пантенол, алоэ или ниацинамид. Без вечернего ухода повреждения накапливаются, кожа пересыхает и хуже восстанавливается. Из-за этого загар может ложиться неровно, а лицо выглядеть уставшим даже после сна.
1: Вообще, с кожей у нас отношения довольно интересные. Мы вспоминаем о ней, когда она начинает краснеть, шелушиться, обгорать, а ведь она честно работает каждый день, защищая нас от жары, солнца и всего, что происходит вокруг. Иногда ей просто нужно немного помочь. Самое любопытное, что большинство ошибок совершается ведь из лучших побуждений. Кто-то думает, что летом крем не нужен, кто-то решает почистить кожу получше, а кто-то наносит солнцезащитный крем утром и уверен, что этого хватит до самого вечера. Однако организм любит не героизм, а регулярную заботу. Наверное, именно поэтому специалисты постоянно повторяют одни и те же советы. Увлажнять кожу, пользоваться защитой от солнца, не переусердствовать с уходом. Ведь хорошее состояние кожи – это не результат одной дорогой процедуры. Это результат маленьких правильных привычек, которые работают каждый день.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dausveidiba.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот многие уверены, что лишний вес появляется только из-за сладкого, отсутствия спорта или слишком больших порций. Однако врачи все чаще говорят еще об одном факторе, который мы почему-то недооцениваем. Это сон. Причем речь идет не о бессонной ночи перед какой-то важной встречей. Оказывается, даже привычка регулярно спать буквально на час-полтора меньше нормы может незаметно менять работу организма. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Даже умеренный хронический недосып может привести к набору веса на 0,5 килограмма всего за полтора месяца. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. В исследовании приняли участие 95 здоровых взрослых, которые обычно спали по 7-8 часов в сутки. В течение 6 недель участники ложились спать примерно на 80-90 минут позже обычного, а затем еще 6 недель придерживались привычного режима сна. На протяжении эксперимента ученые отслеживали продолжительность сна, физическую активность, массу тела, окружность талии и ряд показателей обмена веществ. Оказалось, что всего за 6 недель сокращенного сна участники в среднем набрали около 0,5 килограмма. Одновременно они стали менее активными. Время, проводимое сидя или без движения, увеличилось примерно на 17 минут в день, а у мужчин и женщин после наступления менопаузы – почти на полчаса. По словам руководителя исследования Мари Пьер Сентонш, прибавка в полкилограмма может показаться небольшой, однако она возникла всего за 6 недель, без каких-либо других изменений образа жизни. Если подобный режим сохраняется месяцами или годами, набор веса может стать клинически значимым. Авторы отмечают, что большинство предыдущих исследований изучали последствия экстремального недосыпа – около 4 часов сна в сутки. В новой работе смоделировали условия, приближенные к реальной жизни, поскольку многие взрослые регулярно спят лишь по 5-6 часов. Исследователи также напоминают, что ранее на этой же группе добровольцев было показано, хронический недосып снижает чувствительность к инсулину, а также усиливает воспалительные процессы, связанные с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
4: Вообще, сон – удивительная вещь. Пока мы спокойно спим, кажется, что ничего не происходит. Но именно в это время организм занимается огромной работой, восстанавливается, наводит порядок, регулирует обмен веществ. А мы потом удивляемся, вроде ем как обычно, спортом занимаюсь, а вес почему-то потихонечку растет. Вот поэтому врачи все чаще ставят сон в один ряд с правильным питанием и физической активностью. Знаете, это даже немного успокаивает. Не всегда нужно искать какую-то сложную причину. Иногда начать стоит с самого простого – вовремя лечь спать. Конечно, бывают периоды, когда выспаться невозможно. Это и рабочие какие-то авралы, маленькие дети, срочные дела. Ну, согласитесь, жизнь редко бывает идеальной. Но если хронический недосып уже становится нормой, организм обязательно однажды выставит нам счет. Так что хороший сон – это не роскошь, не награда за тяжелый день. Это такая же важная часть заботы о здоровье, как прогулка, правильный обед или утренняя зарядка. Иногда самый полезный совет звучит удивительно просто. Сегодня постарайтесь лечь спать немного пораньше.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, с вами Олег Пека и радио «Мелодия». И сегодня у меня для вас история о том, как одна маленькая случайность способна перевернуть представление целой индустрии о том, что же такое хороший маркетинг.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, о чем я подумал, услышав эту новость? О том, что все наши дорогущие рекламные агентства, все эти месяцы согласования, бюджеты на продвижение иногда бледнеют перед одним простым фактом. Людям, оказывается, хочется искренности. И вот вам доказательство с другого конца света из Саудовской Аравии. Владелица небольшого магазина одежды под названием «Сахаба Абайя» вела, как и полагается, аккаунт бренда в соцсетях. Все чинно, все по расписанию, тут вам и фотографии товара, какие-то обычные посты, обычные лайки, ну, может быть, сотня другая под каждым. И вот тут ее ребенок просто взял, я понимаю, у мамы стащил телефон, и без спросу сделал селфи. Всего лишь половина лица в кадре, и никакого смысла в подписи, говорят, что там чистая детская непосредственность, тарабарщина. Однако кадр этот каким-то образом оказался опубликован, причем именно на странице бренда. То, что произошло дальше, самое интересное. Вместо 100 привычных лайков этот случайный снимок собрал больше 10 тысяч реакций. Люди сочли его невероятно милым, именно потому, что в нем не было ни капли постановки и ни капли расчета. И вот тут началось то, что в интернете называют трендом. Другие бренды в Саудовской Аравии посмотрели на эту историю и подумали, а почему бы и нам так вот не попробовать? И начали публиковать свои «случайные» в кавычках детские селфи. Но уже, конечно, вполне осознанно. К этой игре присоединились тут вам и BMW, и Макдональдс в Катаре. А затем тренд перешагнул границы одной страны, одной индустрии. Свои версии таких постов выпустили даже Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. Это на минуточку серьезная государственная структура. И Малазийский университет UCSI. Вы только вдумайтесь, автоконцерн, сеть фастфуда, министерство и университет, совершенно разные организации, разная аудитория, разные задачи, все они нашли общий язык через один и тот же прием. Показать немного несовершенства, немного человечности. Но мне кажется, что в этой истории вот есть отличный урок не только для маркетологов, но и для всех нас. Мы так привыкли выкладывать в жизнь исключительно отфильтрованную, продуманную версию себя, что редкие моменты настоящей неловкости или случайности вызывают на самом деле куда больше тепла, чем такая вот любая безупречная картинка. Так что если сегодня у вас что-то пошло не по плану, не спешите расстраиваться. Может быть, именно в этой маленькой случайности и кроется то самое обаяние, которое невозможно спланировать заранее. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Примерно с 4 часов стартовал час пик, и постепенно он набирает обороты. Смотрим на мониторы. Здесь уже 6 баллов. Дороги загружены ровно на 60%. Правда, это на 7% ниже среднего уровня для этого времени. 28 заторов разной степени сложности при средней скорости движения в черте города 23 км в час. Плотно на улице Юглас перед Малинас в сторону Бикернякского кольца. Здесь можно задержаться на 15 минут. А то и более. В обратном направлении пробка пока поменьше, до 10 минут. На Густава Земгалагатва перед Брибе с обеих сторон также движение затруднено. Сложно в районе моста Славу и круга Славу. На улице Латгалас по направлению к мосту скопилась очередь. Здесь можно оставить до 15 минут. На Карле Ульманя Гатва перед Лепой заторы в обоих направлениях. Тот, что в сторону Юрмалского шоссе, будет покруче, от 15 до 20 минут. Ну что ж, учитывайте дорожную обстановку и ограничения. Здесь выбор за вами, друзья. Либо остаться в пробке, либо поехать объездным маршрутом. Благо, что таковой имеется. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачных поездок и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
7: Orchard Road. Расположенная в Сингапуре Orchard Road является самой главной улицей и сердцем этого города. Название ее можно перевести как «Дорога фруктовых садов», и появилось оно не случайно. До 19 века здесь действительно располагались красивейшие мускатные плантации, по одной из версий, исчезнувшие из-за необъяснимой болезни, поразившей растения. В 19 веке на Orchard Road стали отстраиваться жилые дома и бунгало, а в 20-м, с появлением огромного количества магазинов, улица превратилась в коммерческий и развлекательный центр Сингапура. Помимо торговых комплексов, на Orchard Road находится множество ресторанов, баров, гостиниц, концертных площадок и ночных клубов. Поэтому улица считается настоящим раем для туристов и местной элиты. В западном конце Orchard Road расположен знаменитый ботанический сад Сингапура, основанный в 1859 году. В старейшем парке страны сохранились последние участки первозданного леса, когда-то занимавшего весь остров. Главной достопримечательностью ботанического сада считается национальный парк орхидей Мандай, на территории которого находится более 60 тысяч этих красивейших цветов. А самыми популярными оригинальными сувенирами, вывозимыми из сада, уже много лет являются драгоценности ручной работы, сделанные из живых орхидей, покрытых тонким слоем золота.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии рост розничной торговли в июне был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%. В Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в 4 странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%. За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации, стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года.

0: градусов тепла.
1: В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +22, +23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья, с вами Олег Пека, это Радио Мелодия, и сегодня у меня для вас совершенно невероятная история, после которой, я думаю, любой судья на футбольном поле наверняка задумается, а все ли предусмотрено в правилах игры. Знаете, о чем я подумал, читая эту новость? О том, что спорт вообще-то славится своей непредсказуемостью. Но обычно речь идет о неожиданном голе на последней минуте или удачном пенальти. А вот в Бразилии на днях непредсказуемость приобрела совсем другие крылатые формы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, история эта произошла в Рио-де-Жанейро, где проходил юниорский матч Кубка Бразилии между командами Фламенго и Сеара. Ну, казалось бы, ну, обычная игра, молодые ребята, борьба за результат, полные трибуны, судья со свистком. И вдруг на 17-й минуте игры на поле врывается незапланированный участник матча. И это не какой-нибудь там, знаете, голый болельщик или что-то там непривычное. Нет, это крупный сине-желтый попугай Ара. Птица, судя по всему, не собиралась просто любоваться игрой со стороны. Она набросилась прямо на защитника Фламенго. Да так решительно, что перепуганный игрок повалился на газон. И на этом попугай не остановился. Он попытался напасть еще на нескольких футболистов. Так что судье пришлось прервать матч. Согласитесь, очень редкая причина для остановки игры. Когда птица наконец улетела, игру возобновили. Ох, все выдохнули, подумали, ну все, инцидент исчерпан. Не тут-то было. Спустя 25 минут пернатый нарушитель спокойствия вернулся. И на сей раз он просто уселся прямо в центре поля. Хотя и этого тоже хватило, чтобы матч снова остановили. Забавно, что при всей этой суматохе игра все-таки состоялась. Она завершилась со счетом 2-1 в пользу Сеары. Так что Фламенго в этот день не повезло не только с попугаем, но и со счетом на табло. Я вот слушаю такие истории и невольно улыбаюсь. Сколько бы мы ни планировали, сколько бы стратегий ни выстраивали, жизнь порой подкидывает участника, о котором никто не договаривался. И, пожалуй, тут важно не то, что план сорвался, а то, с каким чувством юмора удается из этого выйти. Судьи в Рио-де-Жанейро, судя по всему, справились с этой задачей достойно. Прервали матч, переждали и продолжили игру. Ну, так что, если сегодня ваш собственный план на день вдруг нарушит какой-нибудь внезапный попугай нежданный в виде, ну, знаете, вот внезапной встречи или форс-мажора, вы вспомните бразильских футболистов. Игру можно продолжить, даже если в середине матча случилось что-то совсем неожиданное. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Заранее сообщаем, что с понедельника, 10 августа, начнется реконструкция улицы Гертрудес на участке от Чака до Кришиня Барана. Из-за проведения работ будут существенные ограничения движения. Закроют маршрут первого троллейбуса, а также изменится порядок парковки автомобилей на стоянках в этом районе. Это в первую очередь касается жителей и тех, кто работает на улице Гертрудес. Теперь к текущему трафику. Пока все в рамках разумного, загруженность дорог за полчаса увеличилась с 6 до 7 баллов, а вот заторов стало заметно больше, их уже более 40. В течение ближайшего получаса затруднения будут только расти. Сейчас обратим внимание на самые сложные места. На Карле Ульма-Нягатва Передлепая с пробка в сторону Юрмалского шоссе уже превышает 20 минут. На Югле заторы перед Малина в обоих направлениях на улице Юглас, равно как и на Густаво-Земгала-Гатвой перед Брибас. Пробки с обеих сторон. В целом все привычно и нормальная обстановка при хорошей видимости. Тем не менее, будьте внимательны, особенно пересекая пешеходные переходы. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерд.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер и The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Знаете, иногда мы задумываемся, а почему мы такие? Не в смысле, почему люди такие глупые или почему мир несправедлив, а вот в самом прямом физическом смысле. Почему вода течет? Почему кровь не застывает в венах? А почему мы вообще состоим из жидкости, а не из, скажем, песка или газа? Ответ кажется простым, ну так сложилось. Но физики из Лондонского университета Королевы Марии предполагают, что это так сложилось – результат невероятно точной настройки нашей Вселенной. Буквально ювелирной работы. Они выяснили, что за способность жидкости течь отвечают фундаментальные физические константы. Те самые числа, которые зашиты в ткань реальности. Постоянная планка, заряд электрона. Если бы эти значения отличались всего лишь на несколько процентов, то ваш утренний кофе не тек бы, как обычно, а прилипал, как смола. Или, наоборот, разлетался брызгами, как газ. И тогда никакой жизни. Ни клеток, ни белков, ни нас с вами. Жидкости стали бы слишком густыми, и молекулы не смогли бы двигаться. Или слишком текучими и не удерживали структуру. Почему вода – идеальный растворитель, а не клей? Вот об этом сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Физики из Лондонского университета Королевы Марии предположили, что жизнь во Вселенной возможна только благодаря крайне точной настройке фундаментальных физических констант. Даже небольшое изменение этих параметров могло бы сделать жидкости слишком густыми или слишком текучими для существования живых клеток. Работа опубликована в журнале Science Advances. Ученые изучали вязкость, свойства жидкости, определяющие, насколько легко она течет. Именно от вязкости зависит движение веществ внутри клеток, транспорт питательных веществ, работа белков и циркуляция крови. Авторы работы пришли к выводу, что способность жидкостей нормально течь напрямую связана с фундаментальными физическими константами, такими как постоянная планка и заряд электрона. Если бы их значения отличались всего на несколько процентов, вода, кровь и клеточная жидкость могли бы стать слишком вязкими или, наоборот, слишком жидкими. Если бы вода по вязкости напоминала смолу, жизнь в нынешнем виде не существовала бы или не возникла вовсе, объяснил профессор физики Костя Траченко. По словам исследователей, проблема касается не только воды. Любая форма жизни, основанная на жидкой среде, зависит от того, насколько свободно могут перемещаться молекулы. Ранее физики уже обсуждали так называемую тонкую настройку Вселенной. Считается, что даже небольшие изменения фундаментальных констант помешали бы формированию звезд, тяжелых элементов и планет. Однако новая работа впервые связывает этот вопрос с биологией на клеточном уровне.
1: Знаете, когда я слышу про тонкую настройку Вселенной, первая реакция – легкая головная боль. Потому что начинаешь думать о бесконечности, о случайности, о том, как мы тут оказались. Ирония, конечно, в том, что эта самая тонкая настройка делает жизнь возможной, но при этом делает ее такой же хрупкой. Вот представьте себе, где-то в параллельной Вселенной значения фундаментальных констант чуть-чуть другие. Там нет воды. Есть, может быть, какие-то кремниевые сгустки, которые ползают по поверхности и не знают, что такое пить чай. А вот мы здесь, в нашей уютненькой вселенной, пьем чай или кофе, и вода у нас течет идеально, и мы не задумываемся, какое это чудо. Кстати, это исследование не первое, которое говорит о золотой середине физических законов. Астрономы давно заметили, если бы гравитация была чуть сильнее, все звезды коллапсировали бы в черные дыры. А вот если бы чуть слабее, они бы не зажглись. А тут представьте, тот же принцип перенесен на уровень биологии. На уровень, где молекулы движутся внутри крошечной клетки. И оказывается, что и там все тоже на пределе. Если бы как инженер конструировал часы, в которых миллион деталей подогнаны с точностью до микрона. А часы эти идут уже 13 миллиардов лет. И мы с вами – это одна из шестеренок в этих часах. Короче говоря, в следующий раз, когда будете наливать себе стакан воды, задержитесь на секунду. Подумайте о том, что где-то в параллельных измерениях эта вода могла бы быть сиропом или газом. А у нас она есть, и она течет, и вы есть, и это в самом деле удивительно. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И летом мы обычно думаем, что самое главное – больше пить. И это действительно важно. Но оказывается, не меньшее значение имеет и то, что лежит у нас на тарелке. Одни продукты помогают организму легче переносить жару, а другие могут, наоборот, усилить ощущение духоты и усталости. Дело даже не в калориях, а в том, как организм реагирует на разную пищу. С подробностями Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: В условиях летнего зноя выбор продуктов питания напрямую влияет на терморегуляцию организма, помогая как снизить внутреннюю температуру, так и усилить ощущение жары. Об этом рассказала физиолог и эксперт в области нутрициологии Нина Дуванова. По словам специалиста, продукты можно условно разделить на охлаждающие и согревающие, в зависимости от их влияния на обмен веществ и теплообмен, что частично соответствует принципам традиционной китайской медицины. Она отметила, что к охлаждающим продуктам относятся овощи и фрукты с высоким содержанием воды, включая огурцы, кабачки, цукини, шпинат, брокколи, петрушку, а также арбуз, дыня, яблоки, груши и ягоды. Однако их действие не химическое, а органическое, на уровне клеточных процессов, отметила Думанова. Отдельный эксперт выделила мяту, которая создает ощущение прохлады за счет активации холодовых рецепторов. Она также подчеркнула, что холодные напитки и лед в жару могут, напротив, усиливать внутреннюю нагрузку на организм. Дуванова добавила, что к продуктам с согревающим эффектом относятся бананы, ананасы, апельсины, лук, чеснок, мед, картофель, тыква и ряд острых специй, которые в жаркий период следует ограничивать. По ее словам, даже полезные продукты требуют умеренности, так как избыток фруктов и ягод может привести к обезвоживанию и нарушению работы пищеварительной системы. Эксперт заметила, что оптимальный летний рацион должен включать не только овощи и фрукты, но и белки, сложные углеводы и полезные жиры, чтобы поддерживать баланс энергии и избежать резких скачков сахара. Правильное сочетание продуктов способно снижать нагрузку на организм в жару и помогать легче переносить высокие температуры, заключила физиолог.
4: Вообще, летом хочется есть совсем иначе. Зимой мечтаешь о горячем супчике, о жарком, а в июльский полдень тарелка свежих овощей кажется куда привлекательнее. И, как выясняется, организм не случайно делает такой выбор. В жару ему и без того приходится работать сверхурочно, поддерживая нормальную температуру тела. Поэтому тяжелая пища становится для него еще одной дополнительной задачей. Наверное, именно поэтому летние рынки выглядят так соблазнительно. Огурчики, зелень, ягоды, арбузы. Ох, природа словно сама подсказывает, что сейчас особенно кстати. Хотя есть еще один важный момент. Не стоит превращать летний рацион в бесконечный фруктовый десерт. Какими бы полезными ни были овощи и ягоды, организму по-прежнему нужны белки, полезные жиры и нормальное полноценное питание. Иначе вместо легкости можно получить совсем противоположный эффект. Оставайтесь с Радио Мелодия, мы любим простые советы, которые помогают чувствовать себя комфортно даже в жаркий день.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сегодня хочу поговорить с вами о вещи, которые, подозреваю, касаются практически каждого из нас, даже если вы об этом не задумывались. Вот знаете, о чем я вдруг подумал, читая свежий опрос Евробарометра? О том, что искусственный интеллект незаметно перестал быть темой для конференций и статей о будущем. Он тихо переехал к нам на кухню, в спальню, в отпускные планы. Он стал частью обычной жизни, а не рабочего инструмента.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну вот посудите сами, почти 60% европейцев уже используют генеративный ИИ в повседневной жизни. И это не разовое любопытство. Около 4 из 10 обращаются к нему как минимум раз в неделю, а подавляющее большинство признается, что за последний год дело это заметно чаще, чем раньше. И вот что интересно. Чаще всего люди просят у искусственного интеллекта вовсе не решить свои рабочие задачи, а скорее помочь в личных делах. Кто-то ищет информацию, кто-то просит совет. Ну, знаете, вот там составить план питания, разобраться в теме, которая давно интересовала. А некоторые даже просят написать сказку ребенку перед сном. Представляете? Технологии, о которой еще недавно говорили как об угрозе рабочим местам, теперь укладывает детей спать сказками своего собственного сочинения. Многие используют искусственный интеллект для перевода. Это особенно понятно в Европе, где через границу можно проехать буквально за час и оказаться в мире другого языка. А еще каждый 6-й европеец обращается к искусственному интеллекту, планируя путешествие. Среди молодежи до 35 лет таких почти половина. На работе, к слову, картина немного другая. Там искусственный интеллект чаще используют для генерации идей, поиска информации, кратких пересказов текстов, а также для редактирования и перевода документов. То есть личная жизнь и работа используют технологии для разных целей. И это, мне кажется, довольно красноречиво говорит о том, насколько по-разному мы ее себе присвоили. Ожидаемо, что впереди планеты всей молодежь. Среди 16-24-летних с ИИ общаются почти 2/3. А вот в старшем поколении от 55 до 74 таких пока лишь каждый 7-й. Ну, разрыв, конечно, огромный, но я думаю, что это вопрос лишь времени. И тут я хочу отметить важную деталь. Несмотря на все это увлечение, 80% европейцев уверены, что развитие искусственного интеллекта нужно строго контролировать. Даже ценой некоторых ограничений для разработчиков. А защиту конфиденциальности и безопасность детей в интернете почти все, без исключения, называют приоритетом. И знаете, мне кажется, это самое здоровое отношение из всех возможных. Пользоваться новыми возможностями с интересом, но не терять голову, помнить о безопасности. Технология входит в нашу жизнь быстро, а вот осторожность, судя по опросу, из моды не выходит. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Капучино. Один из самых популярных во всем мире в наши дни напитков на основе кофе – капучино. От обычного эспрессо с молоком его отличает горячая и густая молочная пена, покрывающая напиток. Название «капучино» происходит от слова «капуччо», что переводится как «шапочка» или «капюшон». Придуман капучино был в Италии. По одной из версий, первыми такой вид кофе стали готовить монахи-капуцины, поэтому лакомство и назвали в их честь. По другой, напиток обязан капуцинам лишь своим именем, а вовсе не появлением. Поскольку напиток цветом и колпаком из пены напоминал итальянцам монашеское облачение капуцинов, становившийся популярным вид кофе стали называть капучино. В 1901 году в Милане создатель первой кофемашины запатентовал свое изобретение, и процесс изготовления разных видов кофе, в частности капучино, автоматизировался и существенно упростился. Достаточно быстро рецепт этого итальянского напитка распространился по всему миру. На родине капучино в Италии его по традиции чаще всего пьют по утрам, за завтраком. В других же странах время дня, в которое принято пить капучино, ничем не регламентировано. Подают этот вид кофе обычно в предварительно нагретой фарфоровой чашке, которая сохраняет тепло дольше, чем стеклянная или пластиковая.
3: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Резервистов в эту субботу ждут в мобилизационных центрах. Далее об этом и других событиях более подробно. В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмиере, Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса, оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности в форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачетов по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях в палатке, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курса выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса. Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розенталя, на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работе старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособных возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров.

разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, с вами Олег Пека, вы слушаете «Радио Мелодия». И сегодня у меня для вас вот совершенно невероятная история о человеке, который в свои неполные 19 лет уже успел переписать рекорд, продержавшийся, ну, если чуть-чуть мы покривим душой, больше 300 лет.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, о чем я подумал, узнав эту новость? О том, что мы привыкли думать...

0: Думать о том, чтобы стать профессором, нужна не только голова на плечах, но и седина на висках. Десятилетия исследований, какая-то защита, диссертации, публикации. А вот жизнь в очередной раз доказывает нам, что правила эти писаны далеко не для всех. Итак, давайте знакомиться. Натан Томас, житель Флориды. И вот в возрасте 18 лет и 346 дней он начал преподавать инженерные дисциплины в колледже Майами-Дейд. И вот этим он официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой профессор в истории человечества. Причем рекорд он побил с запасом всего в 16 дней. По историческим меркам это буквально финишная лента, которую пересекли на последнем дыхании. Ну а теперь давайте оценим масштаб. До Натана этот рекорд принадлежал американке Алии Сабур. Она установила его еще в 2008 году. Но вот что действительно поражает, Томас превзошел достижение шотландского математика Коллина Маклорина, которая держалась более 300 лет с 1717 года. 300 лет, друзья! Вот столько существовал рекорд, и теперь его больше нет. Причем путь к этому у Натана начался, конечно, задолго до 18. В 14 лет он стал самым молодым выпускником все того же колледжа Майами-Дейд. Он получил там степень по математике. Затем закончил Международный университет Флориды, причем сразу с двумя дипломами, бакалавра и магистра по электротехнике. И вот что мне понравилось особенно в этой истории. Сам Натан признается, что его никогда не смущала разница в возрасте со студентами, среди которых, между прочим, были люди старше него самого. То есть он преподает более старшим по возрасту студентам. Натан говорит просто: когда человек приходит учиться, возраст не имеет значения. Важно только желание получать знания. А самым приятным моментом в преподавании он называет тот миг, когда у студента вдруг в голове все складывается в единую картину. Знаете, мне кажется, что в этих словах весь секрет настоящего учителя, преподавателя, там, независимо от возраста. Это ведь не диплом на стене, не количество прожитых лет делают человека профессором, в лучшем смысле этого слова. Это скорее способность зажечь в другом человеке понимание. Так что если вдруг вам кажется, что для чего-то важного вы еще не доросли, просто вспомните эту историю. Иногда единственное, что нас останавливает, это наше собственное представление о том, когда можно, а когда еще рано. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем хорошего вечера.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Что нового, друзья, вам рассказать про рижский трафик. Сегодня все идет по накатанной, то есть самая высокая загруженность дорог с 17 до 18. Примерно в половине шестого был зафиксирован сегодняшний максимум 8 баллов и 62 затора на весь город. Средняя скорость при этом упала до 18 км в час. Из хорошего. К этой минуте дороги освободились более чем на 40%. На монитор вновь вернулась пятерка. При этом остаются существенные затруднения, куда не стоит попадать, а лучше объехать. Благо, почти везде оптимальные маршруты имеются. На общем фоне выделяется Карля Ульманегатве, причем крупные пробки перед улицей Лепаяс с обеих сторон. Примерно такая же картина на улице Юглас перед Малианас, где заторы в обоих направлениях. Еще одна крупная пробка в центре на участке Валдемара-Вантовый мост до улицы Мэнсила. Вот когда мост поставят на ремонт, этой пробки уже не будет, но зато появится много других. Это дело отдаленного будущего. Судя по всему, основные работы по ремонту Вантового моста начнутся в следующем году. На этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и давайте поговорим о том, как стремительный рост прямых трансляций как инструмента продаж позволил малым компаниям достичь огромной выручки и радикально изменил традиционную розничную торговлю. С этим вопросом разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Классический магазин на диване всегда казался пережитком прошлого. Ну, знаете, эти назойливые ведущие, которые кричат: «Позвоните прямо сейчас».
3: Да, точно. Это всегда жутко раздражало.
2: Ага. Но давайте представим, что если взять эту концепцию, посадить ее на мощнейшие цифровые стероиды и как бы бесшовно встроить в ленту соцсетей.
3: Звучит как рецепт катастрофы для кошелька.
2: Вот именно. Итак, давайте начнем наш сегодняшний детальный разбор. Сегодня мы погружаемся в феномен живых продаж или лайв-шоппинга, опираясь на материал от BBC.
3: Отличная тема.
2: Наша миссия выяснить, как алгоритмы превратили обычный скроллинг видео в многомиллионную индустрию. И главное, как это полностью переписывает психологию потребления.
3: Это правда поражает? Особенно если посмотреть на цифры.
2: О, да. Только представьте, выручка в 100 тысяч фунтов стерлингов всего за один день трансляции. Это реальный кейс из репортажа.
3: Что здесь действительно захватывает, так это масштаб и скорость. История Дейзи Келли отлично это иллюстрирует. Во время пандемии она просто решала личную проблему.
2: Ага, она вроде бы варила сыворотку на кухне, верно?
3: Да, буквально за кухонным столом. Так появился ее бренд Glow for It. Сейчас их оборот достигает 6 миллионов фунтов в год.
2: Ничего себе!
3: И те самые 100 тысяч фунтов она сделала за один 12-часовой прямой эфир. По ее собственным ощущениям, это дает невероятный эффект присутствия.
2: Как будто ты в реальном магазине.
3: Именно. Как будто в физическом магазине одновременно находятся 500 человек. И это уже далеко не нишевая история. Аналитика от Savvy Marketing показывает, что 30% покупателей уже совершали покупки во время стримов.
2: 30% — это очень много. Но здесь напрашивается очевидный скепсис. Одно дело — продавать и отправлять по почте легкую косметику.
3: Ну да, она не портится в дороге.
2: Точно. Это визуально привлекательно. Но формат работы и для абсолютно неочевидных ниш. Я наткнулась на историю мясника Мэнни Малика.
3: О, мясник в прямом эфире? Это что-то новенькое.
2: Да, у него в арсенале были только смартфон, кольцевая лампа и холодильник с халяльным мясом. И знаете, за 3 часа прямого эфира он продал свежего мяса на 8 тысяч фунтов.
3: Смысл идти? 8 тысяч за 3 часа?
2: Ага. Тот объем, который в его обычной семейной лавке расходится за 3-4 дня, он реализовал за один вечер стрима. Это просто ломает все стереотипы.
3: Абсолютно. И если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно, почему продавцы идут на такие платформы. Несмотря на довольно жесткие условия.
2: Да, я читала про скрытую цену этого успеха.
3: Именно. Комиссии платформ могут больно ударить по бизнесу с небольшой маржой. TikTok забирает до 9 пенсов с каждого заработанного фунта.
2: А как у других платформ?
3: Ну вот у eBay сложная структура сборов. Доходит до 8 с лишним пенсов для прямых эфиров. То есть это далеко не бесплатно.
2: Конечно. Это, грубо говоря, эквивалентно аренде точки в самом проходном торговом центре мира. Аренда астрономическая, но трафик окупает все с лихвой.
3: Точно подмечено.
1: Продолжим тему изменений в мире шопинга буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к разговору о том, как цифровые платформы трансформируют связь между продавцом и покупателем в современной экономике. С этим вопросом разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: TikTok забирает до 9 пенсов с каждого заработанного фунта.
5: А как у других платформ?
4: Ну вот у eBay сложная структура сборов. Доходит до 8 с лишним пенсов для прямых эфиров. То есть это далеко не бесплатно.
5: Конечно. Это, грубо говоря, эквивалентно аренде точки в самом проходном торговом центре мира. Аренда астрономическая, но трафик окупает все с лихвой.
4: Точно, подмечено. И ключевой фактор здесь гибкость. Возьмем Бакет Сивик и ее ювелирный бренд Эдарина. Переход в лайв-шоппинг позволил ей невероятно взлететь.
5: А какие там цифры у нее?
4: Она выросла с 50 заказов в месяц до 500 в неделю.
5: Вау, в неделю?
4: Да. Механика очень проста. Можно уложить ребенка спать, включить камеру и начать продавать прямо из дома.
5: Хорошо, с точки зрения бизнеса математика сходится. Но вот где становится действительно интересно? Как именно это работает на уровне психологии?
4: О, вот это самый важный момент.
5: Ведь чтобы генерировать такие продажи, нужно заставить человека расстаться с деньгами здесь и сейчас. И архитектура самих приложений построена так, чтобы полностью отключить логику.
4: Согласен. Там же нет даже привычной корзины покупок.
5: Вот именно. Нет корзины, в которую нужно зайти и посмотреть итоговую сумму. Покупатель просто нажимает одну кнопку прямо во время просмотра развлекательного видео.
4: То есть психологическое трение при трате денег сведено к абсолютному нулю?
5: Да-да.
4: Это вызывает очень серьезный вопрос о последствиях. Недавнее исследование от Money Wellness показывает довольно пугающую статистику.
5: И что они выяснили?
4: 66% зумеров и миллениалов покупают вещи в стримах просто потому, что они вирусные, или счетчик показывает, что товар вот-вот закончится.
5: Классический страх упущенной выгоды.
4: Именно так. Эксперты вообще сравнивают этот механизм с казино. Когда пользователь успевает нажать кнопку и урвать товар до конца таймера, мозг не воспринимает это как трату денег.
5: Он получает дофаминовый удар, верно?
4: Абсолютно. Мощнейший дофаминовый удар от самого факта победы. Это чистый азарт. Интерфейс маскирует покупку под увлекательную игру.
5: Итак, что все это значит в сухом остатке? Наш сегодняшний разбор наглядно показывает, что грань между потреблением контента и импульсивной покупкой стерлась окончательно.
4: Да, это заставляет серьезно переосмыслить то, как вообще работает наше внимание. Когда развлекательное видео неотличимо от витрины.
5: И покупка превращается в рефлекторное действие.
4: Точно. Само понятие шопинга меняет свой смысл.
5: И вот провокационная мысль в финале. Если человеческий мозг больше не видит разницы между просмотром веселого стрима и азартной игрой, не станет ли розничная торговля будущего просто бесконечной петлей дофаминовых микротранзакций?
4: Ситуации, где люди платят только за мимолетную эмоцию победителя.
5: Именно. Даже не задумываясь о том, что именно они только что купили. Оставляем эту мысль для размышлений.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», уже пришла нам пора прощаться, все три часа вас развлекал Олег Пека. Ну и напоследок, как всегда, слушайте, ну без новостей кино мы не обойдемся, и посмотрите, какая интересная тема всплыла в Голливуде. Обычно, когда говорят про актеров, которые настолько вживаются в роль, что не выходят из образа даже после команды «снято», вспоминают именно мужчин. И вот у актрисы Ани Тейлор-Джой есть свое объяснение, почему так происходит.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По словам актрисы, женщины просто не могут позволить себе полностью отключиться от реальной жизни. Она говорит, у них всегда есть дела, обязанности, люди, о которых нужно заботиться. Поэтому уйти в роль так глубоко, чтобы неделями жить чужой жизнью, получается далеко не всегда. При этом сама Тейлор-Джой признается, что актерская профессия действительно немного похожа на контролируемое безумие. По 16 часов в день приходится думать как персонаж, двигаться как персонаж, буквально жить его жизнью. Но, говорит она, в какой-то момент важно вовремя вернуться обратно. И здесь прозвучала еще одна любопытная мысль. Актриса считает, что на съемочной площадке ты отвечаешь не только за свою роль. Вокруг работают сотни людей. Если артист настолько увлечен образом, что превращается в человека, с которым, ну, невозможно общаться, работать с ним становится тяжело всем. Кстати, похожую мысль 2 года назад высказала и актриса Натали Портман. Она тогда сказала, что метод актерской игры – это роскошь, которую женщины часто не могут себе позволить. А ведь примеров этого знаменитого метода действительно хватает. Дэниел Дэй-Льюис на съемках фильма «Моя левая нога» настолько не выходил из роли, что коллеги кормили его с ложечки. Во время работы над фильмом «Линкольн» он даже переписывался с партнерами по фильму от имени президента США. Джим Керри на съемках «Человека на Луне» почти постоянно оставался Энди Кауфманом. Эдриан Броуди перед пианистом отказался от машины, телефона и практически изолировал себя от привычной жизни. Ну, правда, сам Дэниел Дэй-Льюис недавно напомнил, что вокруг этого метода актерства существует немало мифов. По его словам, речь вовсе не о том, чтобы потерять связь с реальностью. Скорее, это способ настолько освободиться от своих собственных привычек, чтобы в кадре реагировать естественно, а не играть какие-то заранее придуманные эмоции. Впрочем, бывают, кстати, исключения из этого мужского правила. Леди Гага как-то рассказывала, что ради фильма «Дом Гуччи» она жила вот ролью своей героини 1,5 года и целых 9 месяцев не расставалась с итальянским акцентом. Ну а вообще это вечный вопрос. Где заканчивается профессионализм и начинается спектакль уже вне съемочной площадки? Ведь зрителю важен прежде всего результат на экране. А вот коллегам, наверное, все-таки приятнее работать рядом с талантливым человеком, который после команды «снято» снова становится самим собой. Ну вот и я заканчиваю наш сегодняшний вечерний эфир и отправляюсь домой отдыхать, развлекаться, чего и вам желаю. Встретимся завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Огромный, сверкающий и живой Шанхай поражает сразу. Здесь живут 25 миллионов человек, а мужа или жену ищут на брачном рынке. Из аэропорта в город ходит сверхскоростной поезд будущего на магнитной подушке, а местные мужчины по выходным вместо рыбалки отправляются запускать воздушных змеев. Шанхай во многом сохранил те черты, которые были у него 100 лет назад. Тогда это был портовый город с толпами моряков и красными фонарями. Там испокон веков было много иностранцев, и всегда можно было быстро заработать много денег. Таким он остался и до сих пор. Сегодня Шанхай – это хоть и не официально, но финансовая столица Китая. Несмотря на это, жизнь здесь дешевле, чем во многих других мегаполисах мира. И проще. В Шанхае живет очень много людей, а потому город устроен так, чтобы всем было удобно, и все очень слаженно работает. Например, здесь отличная транспортная система, недорогое такси, магазины открыты допоздна, и чего бы ни захотелось в любое время дня и ночи, все привезут быстро, да еще и скажут спасибо, а денег за доставку не возьмут. В отличие от, например, более собранных и закрытых пекинцев, шанхайцы больше всего в жизни любят расслабиться и повеселиться, а особенно поесть. Поэтому здесь кругом рестораны и бары с живой музыкой. А с тем, чтобы поесть вкусно, проблем никаких. Еда вообще – основа основ китайской жизни и любимая тема для разговоров. Правда, есть и местные особенности. В частности, еда из Шанхая обычно слаще, чем где-либо в Китае, и во время готовки в нее часто добавляют глутамат натрия. Он придает вкус даже обычному рису, но он очень вредный, и от него толстеют. Шанхайцы умеют развлекаться и радоваться жизни. Даже старики ложатся в 10 вечера, встают в 6 утра и идут заниматься в парк тай-чи или танцами под музыку из принесенного с собой магнитофона. Там же, в парках на скамейках, можно встретить старичков, безмятежно выгуливающих своих домашних сверчков. Это насекомое в Китае символизирует лето, храбрость и возрождение. Они – символ долголетия и покоя. Таких домашних питомцев держат в тростниковых коробочках или клетках и наслаждаются их пением. Нередко в шанхайских парках можно увидеть и необычные состязания – бои сверчков. Зрители вокруг обычно громко кричат и сильно жестикулируют. И хотя азартные игры в Китае запрещены, любители боевых сверчков потихоньку делают мелкие ставки. Шанхай, как и Стамбул, можно смело назвать городом контрастов. Здесь, среди сияющих небоскребов, легко наткнуться на спокойные и умиротворяющие островки древности и культуры, где бешеный ритм жизни и суета большого города сменяются безмятежностью и возможностью передохнуть. В этом огромном мегаполисе живет невероятное количество народа, но при этом все очень доброжелательные и улыбчивые. Единственное, но существенное неудобство, к которому в Шанхае очень трудно привыкнуть, это экология. Каждое утро, собираясь выйти на улицу, местные жители вместо прогноза погоды смотрят в специальном приложении уровень загрязненности воздуха. И если показатель вредных веществ превышает отметку в 150, то горожане надевают маски. Бурное портовое прошлое Шанхая дает о себе знать и по сей день. Здесь, как и раньше, очень много иностранцев. И именно эта интернациональная атмосфера разноцветного, но удобного для жизни муравейника так нравится многим.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известно несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ленкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбаркс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ренкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные 3 месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. В пятницу 7 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пьер Карден. В жизни французского модельера Пьера Кардена искусство и мода были всегда переплетены. Будущий великий кутюрье начинал с того, что придумывал костюмы к театральным постановкам. Это не могло не отразиться на всем его творчестве. Главными отличительными чертами стиля Кардена стали использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы, а благодаря его любви к геометрическому дизайну его называют авангардистом от моды. Карьера модельера развивалась стремительно. Уже в 24 года Карден работал у знаменитого Кристиана Диора, а в 27 основал собственный бизнес. Пьер купил дом мадам Паско, который специализировался на пошиве театральных костюмов и долгое время продолжал оба направления – театральные костюмы и от-кутюр. А спустя 10 лет Карден произвел революцию в мире моды, нарушив традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. Когда-то великий Диор напутствовал начинающего модельера словами: «Пьер, продавайте дорого, талант должен быть оплачен». В итоге за свою многолетнюю карьеру талантливый кутюрье запатентовал более 500 изобретений, в числе которых такие теперь уже привычные вещи, как высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек и цветные чулки. Вдохновение для новых идей в мире моды Карден черпал из мира искусства. А одной из его муз была балерина Майя Плисецкая. Для нее он создал не только ряд сценических костюмов, но и вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. Говорят, без Кардена невозможно представить моду последних 50 лет. Сегодня кутюрье по праву считается одним из тех, кто превратил моделирование одежды в искусство, а его модели можно смело назвать живыми картинами. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11. 16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди
5: ночами. Билеты на fridayticket.com.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidiba.lv.

Иногда песня становится голосом самой любви. Не идеальной, а жертвенной. Не сказочной, а настоящей. Слушаешь, и будто тебе тоже говорят: «Я всегда буду тебя любить». Но мало кто помнит, что «I will always love you» родилась не в Голливуде. Песню написала Долли Партон в 73 году, как прощальное послание своему музыкальному наставнику Порту Вагонеру. Это была мягкая, душевная кантри-баллада, сдержанная и искренняя.

потом наступил 1992 год. На экраны выходит фильм «The Bodyguard», и там сцена, где Уитни Хьюстон в финале поворачивается к своему герою, а зритель слышит первое акапелло «If I Should Stay». И все. В этот момент музыка перестала быть просто частью фильма. Она взлетела в чартах, в сердцах, в культуре. Версия Уитни Хьюстон — это даже не кавер, это перерождение. Она начала петь нежно, почти шепотом, потом включился оркестр, голос набрал мощь, и песня превратилась в один из самых эмоциональных вокальных номеров 20 века. Сингл разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Это самая продаваемая женская запись в истории. Но вернемся к фильму. «Телохранитель» — это история о певице и ее охраннике. Но в какой-то момент музыка становится главным героем. Саундтрек альбома обошел по продажам даже сам фильм. Песня тоже жила отдельно. На свадьбах, похоронах, конкурсах талантов, финалах шоу, даже в караоке-барах от Токио до Таллина. Любопытный факт. Элвис Пресли хотел записать эту песню, но Долли Партон ему отказала, потому что менеджер Элвиса хотел выкупить права. И не прогадала, поскольку Долли Партон до сих пор получает миллионы отчислений с версии Уитни Хьюстон.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеши Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В пятницу 7 августа на улице Уэровация Тесаврия пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно при возникновении угрозы государству. Учения пройдут с 9 до 19 часов на участке улицы Уэровацитеса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупете. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учения специалисты с помощью тяжелой техники установят различные заграждения, используя бетонные блоки, металлические противотанковые ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено распределение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. Из соображений безопасности место проведения учений разделят на учебную зону, зону безопасности и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. В пятницу 7 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilesuservice.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр юстиции Эдвардс Милтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В пятницу 7 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +22, +23 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра «Ласер», останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные 3 месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. В пятницу 7 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11 16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 8 мигрантов из Эфиопии, обнаруженных в Эстонии после незаконного въезда в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу, в среду были переданы латвийской погранохране. За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через таллинские порты. Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом. В среду на погранпереходе Икла эстонский департамент полиции погранохраны в 9 утра передал латвийской стороне первых 8 нелегально въехавших мужчин. В сообщении департамента говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и проникли из Беларуси через Латвию. Департамент указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из 8 переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство. Глава бюро Северной префектуры погранохраны Индре Кару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами. «Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства», отметил Ару. С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 иностранцев, которых есть основания связывать с исходящим из Беларуси миграционным давлением на латвийской границе. Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию. В пятницу 7 августа в Риге на улице Оэра Вацеетиса пройдут практические учения, в ходе которых рижское самоуправление совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения. Физические препятствия предназначены для замедления передвижения сил противника в городской среде. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб согласованно действовать в случае угрозы государству, сообщили в самоуправлении. Учения пройдут в пятницу с 9 утра до 19 часов на участке улицы Вацеетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты, используя тяжелую технику, возведут разные препятствия, используя бетонные блоки, противотанковые металлические ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено разделение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. По соображениям безопасности мест, место проведения учений будет разделено на учебную, безопасную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и у жителей нет оснований для беспокойства. В связи с проведением учений 7 августа с 9 до 19 часов на указанном участке будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов. Жителей призывают соблюдать установленные дорожные знаки, ограждения и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. В практических работах будет задействовано около 15 участников, а за их проведением будут наблюдать около 50 наблюдателей из госучреждений и учреждений самоуправлений. Учения организует и координирует Управление гражданской защиты Рижского самоуправления в сотрудничестве с инженерной ротой 1-й Рижской бригады «Земессардзе». Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решение для дополнительного финансирования лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом. В среду в Юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хасамом Абумери. Президент выслушал позицию министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете на 2027 год. Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медучреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах. Из-за сокращения государственного финансирования в Рижском родильном доме этим летом временно закрыт шестой этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу шестого этажа. Председатель правления Рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь шестой этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на третьем и четвертом этажах, где всего есть 27 таких палат, и в большинстве случаев их количество позволяет удовлетворить спрос. Однако в отдельные дни семейные палаты могут быть заняты. Особенно это происходит, когда роженец больше обычного или пациенткам после сложных родов приходится дольше оставаться в больнице. Рижские родильный дом, крупнейшее учреждение родовспоможения в Латвии, закрытый этим летом шестой этаж, отдельный этаж, созданный около 12 лет назад, когда число родов было значительно выше, около 6 тысяч в год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат, это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отремонтированные семейные палаты. Решения по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи. На этой неделе в больнице Украины на стажировку отправились 5 медицинских специалистов из Литвы и по 2 из Латвии и Эстонии. Речь идет о первой совместной группе балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке. До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в больнице Украины. Присоединение латвийских и эстонских коллег повысит готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов. Стажировки проходят в медучреждениях Украины, накопивших практический опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских лиц, а также организации медицинского реагирования в военных условиях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известно несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Линкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбаркс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка Цитаделла, рост расходов на продукты

а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Министр юстиции Эдвардс Милтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные 3 месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. В пятницу 7 августа на улице Уэровациетеса в Риге пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно при возникновении угрозы государству. Учения пройдут с 9 до 19 часов на участке улицы Уэровациетеса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупете. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты с помощью тяжелой техники

0: те установят различные заграждения, используя бетонные блоки, металлические противотанковые ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено распределение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. Из соображений безопасности место проведения учений разделят на учебную зону, зону безопасности и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия, составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам. Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%. В Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в четырех странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем. Объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%. За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации, стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского пардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, к которому применена мера пресечения, не связанное с лишением свободы. В свою очередь, в Земельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу. В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмере, Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса, оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности в форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачетов по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях в палатке, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курса выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса. Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствует данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розентали на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работе старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособных. возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министру Андрису Кулбраксу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Линкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбракс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Министр юстиции Эдвардс Милтенс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс Splashes. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%. В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные три месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра Ласер, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 8 мигрантов из Эфиопии, обнаруженных в Эстонии после незаконного въезда в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу, в среду были переданы латвийской погранохране. За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через таллинские порты. Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом. В среду на погранпереходе Икла эстонский департамент полиции погранохраны в 9 утра передал латвийской стороне первых 8 нелегально въехавших мужчин. В сообщении департамента говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и проникли из Беларуси через Латвию. Департамент указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из 8 переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство. Глава бюро Северной префектуры погранохраны Индре Кару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами. «Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства», отметил Ару. С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 иностранцев, которых есть основания связывать с исходящим из Беларуси миграционным давлением на латвийской границе. Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию. В пятницу 7 августа в Риге на улице Оэра Вациетиса пройдут практические учения, в ходе которых рижское самоуправление совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения. Физические препятствия, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб согласованно действовать в случае угрозы государству, сообщили в самоуправлении. Учения пройдут в пятницу с 9 утра до 19 часов на участке улицы Вациетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты, используя тяжелую технику, возведут разные препятствия, используя бетонные блоки, противотанковые металлические ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено разделение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. По соображениям безопасности мест, место проведения учений будет разделено на учебную, безопасную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и у жителей нет оснований для беспокойства. В связи с проведением учений 7 августа с 9 до 19 часов на указанном участке будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов. Жители призывают соблюдать установленные дорожные знаки, ограждения и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. В практических работах будет задействовано около 15 участников, а за их проведением будут наблюдать около 50 наблюдателей из госучреждений и учреждений самоуправлений. Учения организует и координирует Управление гражданской защиты Рижского самоуправления в сотрудничестве с инженерной ротой 1-й Рижской бригады «Земессардзе». Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решение для дополнительного финансирования лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом. В среду в Юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хасамом Абумери. Президент выслушал позицию министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете.